еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим радио. Первое в Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Отдыхай! С Бим-Радио!

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
2: БИМ Радио.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить оду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама на БИМ Радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
0: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ Радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ Радио.
5: Утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник. И грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

любимое радио. Первое в Казани. Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших.
2: 0+.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. В субботу с нами группа Queen. Воскресенье. Звонкий.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса. Они смеются, а ты бой. Бой со мной, make some noise.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем. Только мы вдвоем.

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. И тут же приходит смс-ка. Ну и зря.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: наша.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что австралийских аборигенов приравняли к людям только в 1967 году по результатам референдума. До этого они официально считались представителями австралийской фауны и даже не учитывались при переписи.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Это действительно твой выбор?
2: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. МСН БРИКС, ОГРН 126-160-001-6820, Республика Татарстан, Казань, улица Техническая, 10А, 16+.
6: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхиддинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших.
7: 0+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте! В ближайшие минуты прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас более плодотворно трудиться получится только к вечеру. Тельцы, сбавьте темп. Вам сейчас нужен бассейн, занятия йогой и медитация. Близнецы, день связан с удивительными, невероятными, ошеломляющими новостями. Раки, очень хочется внести ясность и получить окончательные ответы на все вопросы, даже на те, о которых молчали. Львы, есть шанс добиться грандиозного успеха, но время действия предложения будет ограничено. Поспешите. Девы, стабилизируется ситуация в личных отношениях. Исчезнут вопросы. Можно наслаждаться жизнью. Весы. В этот день лучше не искать больших компаний, а ограничиться общением с близкими. Скорпионы. Из всех, кто будет искать вашего расположения, вы снова выберете сомнительную особу. Будьте поразборчивее. Стрельцы. Вероятно, вы будете настроены не просто на боевой, а на практически наполеоновский лад. Козероги. Вы легко завоюете симпатии, даже помимо своей воли. Водолеи, представители знака, способны преодолеть преграды, найти новый путь к цели или изобрести что-то полезное. Рыбы, вы будете стремиться к немедленному исполнению своих желаний, мало задумываясь о других. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Воскресенье. Звонкий.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса. Они смеются, а ты бой. Бой со мной, make some noise.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.

такой прекрасный день. Queen звучит особенно как-то, да, торжественно в начале этого музыкального часа. И в начале каждого сегодня музыкального часа я разрешаю. Сегодня уикенд именно с этой британской командой. И с Фредди Меркьюри, друзья мои. Всем доброе утро. Здравствуйте. Заряжен на хорошее настроение. Буду заряжать вас этим утром. Меня зовут Сергей Белов. Пока разбираюсь тут с музыкой, с делами, информацией, вам даю возможность провести перекличку. Давайте, поехали. Кто вы? Что вы? Где вы? Давайте, чем похвастаетесь? Плюс +7 9 2 7 2 42 102 8. Пишите в Максе. Это Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
4: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
1: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Если продолжать тему вечеринки, которая состоится у нас 10 октября, разгон для этого есть, собственно, приличный. Так вот, рок из 90-х сегодня разыграю пригласительные. Пошла первая партия розыгрыша билетов на нашу крутую вечеринку, а дальше там уже, я так понимаю, будет только у нас... День рождения, Бим-радио. Я в предвкушении. Так, ваше сообщение. Доброе утро, Серега. Здорово, бабай. Марат пишет, что вот с 7 утра на волне любимого Горки. Марат, Горки, привет. И не только. Всем районам здравствуйте.

19 сентября на календаре. Всем здравствуйте, 19-е. Бабье лето у нас, и эта неделя у нас будет просто шикарная по погоде. Это очень здорово. Вообще сегодня планировал быть на рыбалке. Уже в это время, честно говоря, должен быть на воде ловить судака и щуку. Вот и сижу, в принципе, уже во всем рыбацком. Потому что после обеда все-таки стартую. Дам я сегодня обязательно с таким заходом на глубокую вечернюю программу, на глубокий вечерний клев. Все почему? Потому что Лена Медова у нас заболела. Я ее подменил, душа добрая, не смог отказать. Леночка, выздоравливай. Так, 19 сентября, сегодня день оружейника в России, поздравляю. Международный день хирурга, тем более, ребята, вам привет, да. Сегодня международный день астрономии. Надо вспомнить, что у нас на территории студенческого городка Казанского государственного университета. Сейчас правильно говорить, Казанского Поволжского федерального университета, который я, кстати, заканчивал дважды. Так вот, там находится памятник ЮНЕСКО. Это астрономическая обсерватория имени Энгельгарда. Это один из четырех памятников. А вообще Республика Татарстан – это единственный регион в России, где четыре памятника ЮНЕСКО. Ни Москва, ни Питер не может этим количеством похвастаться. Так вот, у нас вообще была еще и открыта первая кафедра астрономии в Казанском императорском университете. Так что мы вообще к этому дню очень даже причастны. Международный день астрономии. Более того, сегодня день рождения смайлика. Какой у вас любимый смайлик? Можете его присылать ко мне на номер +7 9272 42 102 8.

0: хорошее настроение. Неважно, в каком вы сейчас режиме, в режиме отдыха или в рабочем режиме. Смотрите, отличная музыка. Плюс погода какая, а? До плюс 21 сегодня в Казани. Ну, это просто праздник.
1: Субботняя программа «Выходной с тобой».
0: Выходной со мной, с 8 до 12 здесь Сергей Белов. Всем здравствуйте, друзья мои. Немножко свистелок у нас художественных продуктов.

0: Танечка Ткачук, команда «Моя Мишель» с песней «Иванушек». Колечко, колечко, кольцо. Он ей колечко, она ему сердечко. Насколько это равнозначно. Но давно это было, давно, правда, некоторых до сих пор не отпускает. Если не отпускает, что делать, друзья? Что делать, если не отпускает? У каждого свои приемы хитрости. 8 часов 25 минут. Дело-то о другом. О том, что сегодня день рождения смайлика. Попросил вас прислать ваш любимый смайлик на номер плюс 7-9-2-7-2-42-8. Давайте поднимать друг другу настроение взаимно.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: «Акбарсбанк» выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами «Акбарсбанка». «Акбарсбанк». Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
0: А вот сейчас что-то новенькое от команды Offspring. Прям свежее. Трепещущее. Требующее. Внимание.

на 8 часов 28 минут. Всем здравствуйте. Микрофон Сергей Белов. Смайлик сегодня отмечает свой день рождения. Кстати, прикольная тема. Многие стали объяснять, как выглядит и как чувствуется их утро смайликами. Вот какое ваше утро, если выразить его одним смайликом, либо смайликами? Пишите. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Отличное начинание. Пишите. Ой, под шафе, да. И вот ты мысль сбил, а? Баиндия. Кстати, чуть позднее еще новинка от них будет. Возможно, вам говорили, а может быть и нет, в казанский зоопарк привезут носорогов. Надо прям пополнение за пополнением. И как тут не вспомнить одну очень известную африканскую поговорку: если у носорога плохое зрение, то это проблема окружающих. Возможно, это про вас или не хотелось бы говорить. А может быть, про кого-то из ваших знакомых. Да, если у носорога плохое зрение, это проблема окружающих. Можете прям так ему отправить. Ну и смайлик не забудьте какой-нибудь.

Так называется эта песня. Джоан Осборн. Здесь хороший кавер. 8.34. Доброе утро. До плюс 23 сегодня у нас температура в Казани. Это разве не может не радовать? Это очень радует. Правда, в аэропорту там очередь, имейте в виду. Следите за событиями, держите руку на пульсе. Я здесь рядом с вами, если что, помогу. Так, доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Едем на работу. Мое сегодняшнее утро. Я понял. Смайлик не могу передать глазами. Это когда сидишь и глаза пучишь. Они наполняются слезами, да. Так, Антон пишет, и Еленочке скорейшего выздоровления. Доброе утро, Серега. Болталки, привет, болталки. Сейчас болтаем что-нибудь. Так получилось, что задружились мы. Жаль, задружились с Бим-болталкой, да. Сейчас что-нибудь вам там напишу, и вы мне тоже. Так. Я сейчас читал, Марат, что это такие... А, вот такой... Слушайте, я напомню, что сегодня поинтересовался у вас ваш любимый смайлик. Поэтому, когда некоторые просто отдельные смайлики приходят, у меня... Я забываю недоумение, от чего вы мне смайлики шлете. А теперь понимаю, задумчивый такой Марат. Ловит хороший кэф и думает, где же в этом районе кэф такой нормальный поймать, да? Заявочку жирную, чтобы один раз кататься и потом весь день отдыхать, да? Так, Нэнси Инсидоров, давайте к музыке. Добрая песня называется...

0: Реклама на Бим-радио.
1: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
2: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
3: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
4: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

вами. Кстати, недавно заметил за собой, что стал ценить и рыженьких. Да, всем рыжим привет, здравствуйте. Не только тут блондинки и брюнетки. Причем рыженькие крашеные тоже хороши. А Рома Зверь, как всегда, здесь прям... Откуда столько энергии у него? Он, когда на сцене работает, прям сам заряжаешься. И здесь этим утром он тоже дал угля стране, так скажем. Всем доброе утро, 8.45, в прекрасном расположении духа. На что вы обращаете внимание при знакомстве с мужчиной, либо с женщиной? Какой момент? Цвет волос, глаз на разрез или же на нечищенные ботинки, как в том фильме? Помните, «Москва слезам не верит», а?

кусочек карнавала бразильского. Там, конечно, другое внимание обращаешь. Вот Иросимс ее заметил, говорит, на бампера. На бампера, говорит, обращаю внимание. Это он дистанцию держит, понимаете, часто очень смотрит на бампера, чтобы оценить дистанцию между своим и этим автомобилем. Я же правильно понимаю, Расим? Так, спасибо за пожелание хорошего эфира и отличной рыбалки. Да, собираюсь после 12. Так, что цепляет при знакомстве с мужчиной и женщиной? Именно на что вы первым делом бросаете глаза? Есть какая-то такая... какое-то высказывание одной очень известной актрисы. Я сейчас буду рыскать, хотя да, на самом деле на это время нет. Так вот, она однажды заявила, что, наверное, чаще всего мужчины на второе место куда смотрят при знакомстве с мужчинами. Это ботинки, да. А вот на первое место что-то как-то не оговорилось. Сейчас у нас что-то новенькое от Григория Лепса. Кстати, будет раскрытие невероятное, потому что я когда слушал, обалдел, уже это что, Григорий Лепс? Да, это Григорий Лепс. Причем после этого вы, наверное, прикинете, как бы он исполнил несколько песен группы «Ария». Например, «Аллея роз» в исполнении. Я думаю, после этой песни была бы, ну, шикарно озвучена.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте! В ближайшие минуты прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас более плодотворно трудиться получится только к вечеру. Тельцы, сбавьте темп. Вам сейчас нужен бассейн, занятия йогой и медитация. Близнецы, день связан с удивительными, невероятными, ошеломляющими новостями. Раки, очень хочется внести ясность и получить окончательные ответы на все вопросы, даже на те, о которых молчали. Львы, есть шанс добиться грандиозного успеха, но время действия предложения будет ограничено. Поспешите. Девы, стабилизируется ситуация в личных отношениях. Исчезнут вопросы. Можно наслаждаться жизнью. Весы. В этот день лучше не искать больших компаний, а ограничиться общением с близкими. Скорпионы. Из всех, кто будет искать вашего расположения, вы снова выберете сомнительную особу. Будьте поразборчивее. Стрельцы. Вероятно, вы будете настроены не просто на боевой, а на практически наполеоновский лад. Козероги. Вы легко завоюете симпатии, даже помимо своей воли. Водолеи, представители знака, способны преодолеть преграды, найти новый путь к цели или изобрести что-то полезное. Рыбы, вы будете стремиться к немедленному исполнению своих желаний, мало задумываясь о других. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Это сообщение мне очень понравилось. Светлана написала у нас в бим-болталке на глаза. Мужа так и выбирала. Ходила и смотрела. Ну-ка, смотри в глаза мне. Он посмотрел и попал. В глаза ему посмотрела и поняла, мое, забираю. Все, завернитесь, пожалуйста, вот в эту красивую бумагу оберточную. Так, что цепляет при знакомстве с мужчиной и женщиной? На что вы обращаете внимание? Я вот от себя, вот, ну, помимо цвета волос, который мы сегодня достаточно касательно обсудили, о рыженьких вспомнили, а то все блондинки, брюнетки. Рыженькие классные, обратите на них внимание. Редчайший просто экземпляр где-то бегает рядом с вами, симпатичный, красивый. Быстренько догнали, обняли. Поцеловали. А и еще люди с зеленым цветом глаз. Их там что-то в районе только 3, может быть, даже меньше процентов. Я могу ошибаться в статистике. А я смотрю на взгляд. Вот какой взгляд на меня? Вот что-то в взгляде какая-то должна быть. И все, да? Так, Паша пишет у нас. Типаж в первую очередь важен. Большой, больше, прошу прощения. Ну, большой тоже, видимо. Больше притягивают блондинки почему-то. Не знаю, как и почему объяснить. Паш поплыл. Глазки, губки, носик, фигуры, ножки. Не все равно, Паш, соберись. А мы тем временем переходим в час следующий. В Казани тем временем 9 часов утра. Всем доброе утро.
1: Проведите уикенд вместе с Бим-радио.

Кому велосипед, а кому пробежка утренняя. Я бы сейчас на вас вместе с большим удовольствием тоже бы пробежался, да? Вот нам прислали тот кружочек, как мальчишку у Артура сын, да, радует. Его на асфальте какой-то беговой дорожке бегут друг за дружкой. Вот в этом счастье на самом деле. И вам желаю вот в этих моментах находить себя счастливые какие-то. Вот эти эмоции, это супер. Ну и танцевать, там танцуют, судя по всему, в бим-болтал, все танцуют.

0: тела.
1: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ульман 226-93-45, Крутовская 20.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
5: Отдыхай с Бим-радио.
6: Так, вопросик по-прежнему висит в воздухе. Смотрите, как... На что вы обращаете внимание? На какие детали при знакомстве с женщиной-мужчиной? Цвет волос, глаза, вот как для некоторых очень важные, например, да? Как смотрит для меня, да? Носик вот такой должен быть. Подбородок, возможно, не двойной. Ксения Сергеевна, общий внешний вид, пожалуйста. И кисть руки. Руки должны мне нравиться. Да, помнится, подобный фетиш есть у нас у Квентина Тарантино. Он очень любит в своих фильмах. Обязательно в фильме должны быть щиколотки и стопы ног. Ну, это прям его. Это новиночка. Сахарника. Кей-поп называется. +7 9 2 7 2 42 102 8. На что обращаться?

Руслан пишет: приветствую, Сергей. Без разницы, что мужчина, что женщина. Я на все обращаю внимание. На руки, чистую, ухоженную обувь очень важна. А приятность, если чел на машине

0: Бим-радио.
1: Не мог отказать вам в этом удовольствии послушать Филиппа Бедросовича Киркорова. Вами любимая песня «Луиза». Прибавляйте.

Вообще хорошее правило взять в свой эфир какую-то локацию и в одном эфире ее таким образом подсветить. Да, у нас есть московский рынок, рядом с ним есть ЦНовинка. Там есть подвальное такое цокольное помещение, рыночек своеобразный в виде одного ряда. Ходишь слева, справа, джинсики, там бижутерия, духи, колготки, все дела. Все, что нужно для вас, дорогие модницы. Я туда хожу, потому что там есть две очаровательные портные, которые мне помогают. Я же мужчина холостой, вот, и часто прибегаю к таким услугам. Я спускаюсь туда, вчера слышу эту песню, думаю, батюшки, Филипп Бедросович Киркоров. И самое интересное, что я тут понимаю две вещи в этот момент, что девушки, которые работают в этих отделах, они танцуют, пританцовывают, им очень нравится. А во-вторых, я понимаю, что там в цокольном помещении слушают бим-радио, постоянно там слушают бим-радио. Итак, цокольное помещение ТЦ «Новинка». Вам, этим рядам, огромный привет.

Теперь уже для всех и для Ленара в частности, который сейчас спрашивает, где приобрести билет на рок из 90-х. Отличный вопрос. Во-первых, на сайте Maximilians. Туда шагаем, maximilians.ru. Именно там будет проходить 10 сентября вечеринка. Ну а минут так через 30 с большим удовольствием в моем эфире разыграю пригласительные билеты. Так что, кто хочет попасть на рок из 90-х, совсем скоро разыграю.

0: до сих пор не отпускают. Пишите, друзья. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. И эти сообщения, пожалуйста, в Макс. Тем временем в Казани 9 часов 16 минут. У нас через пару мгновений группа «Добро» услышит весь район, конечно.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Собеседование при приеме на работу.
3: Ну, как бы вы описали себя в трех словах?
2: В словах? Ну, я приготовила танец.
4: Шоу Шепелявых. Ча-ча-ча.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
10: Программа для именинников «Первый тост».
0: Вот по первому тосту дам вам, как всегда, традиционно некоторое количество времени. Потому что вот вы сейчас соберетесь, вспомните там у кого-то день рождения, есть возможность отправить, пока звучит группа «Добро», на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Поздравления в адрес этого человека. Пишите, скоро будем.
11: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

количество... Внимание на количество топлива в баке. Вот так вот что-то я по диагонали прочитал ваше сообщение. Булат пишет нам, на что бы он обратил внимание при знакомстве с девушкой. Ну, во-первых, надо вспомнить сегодняшнюю историю со мной. Я уже записал что-то в своих там личных социальных сетях. Еду, значит, со стороны Зеленодольска. Но я сегодня базировался там, потому что думал, что вот я сяду в лодку и поеду сегодня рыбачить. Но не тут-то было. Лена Медова заболела, не смог отказать. Поэтому до 12, потом на вечерню. Так вот, еду, значит, со стороны Зеленодольска. Заправка Татнефть. Ну, вы все знаете, очередя тут на полчаса, значит. Заезжаю в город. Заправка Таиф в городе. Разница в цене 5 рублей. У меня вопрос к вам, люди. Ну, серьезно, 5 рублей делают погоду для того, чтобы 15-20, больше там 30 минут своего времени потратить, стоя в очереди? Или вам по приколу?

вообще прикольно иногда заходить в бимболталку. Вот, например, тут враг государства пишет: 5 рублей для Сергея не деньги. Мажор. 5 умножить на 30. Умножь 5 на 30. Это говорит человек, который мне в эфире сказал, что зарабатывает около 200 тысяч. Тут возникают вопросики. Кто из нас? Да. О том ли говорит? Так, Лариса Николаевна, к теме сегодняшней. Давайте вернемся к теме. На что вы обращаете внимание, когда, собственно, что делаете? Ну, что делаете вы? Ну, знакомитесь с человеком, разумеется, да.

Лариса Николаевна, как песню спела. Мне раньше мужчины до мужа, типаж мужчины, так сказать, нравились светлые волосы, светлые глаза. В итоге муж черные волосы, карие глаза. Вместе уже 28 лет, двое детей. Как, говорит, до сих пор не понимаю, как он меня охмурил, а? Чем вас можно охмурить? Какой деталью? Плюс 792-72-102-8. Что цепляет глаз при знакомстве? Сейчас новенькое что-то. У нас это «Звонки» с песней «Красота».

0: Реклама на Бим-радио.
1: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября рыба форель радужная 599 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
6: Бим-радио.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что единственное животное, у которого верхняя челюсть является подвижной, это крокодил? У других животных подвижна нижняя челюсть.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные? «План Кабан» на БИМ-радио.
5: Так, сейчас обо всем расскажу, что глаз выхватил из сегодняшней программы дня 19 сентября. Ну, начнем с того, что в 12.00 на бульваре Иордем пройдут встречи с психологом. Смотрите, 19 сентября, 26 это будет также возможно. Причем это в эко-павильоне Сибура, да, на бульваре Ярдем, улица Серова, вновь открывшееся пространство, локация. Можно будет поговорить с когнитивно-поведенческим психологом и логотерапевтом Дарьей Волковой. Тема сегодня «Тревога. Ты мой враг?» Это вопрос. Поговорят о причинах тревоги, тревожных расстройствах и техниках, которые помогают справляться с беспокойством. В общем, как говорит Лисан Батрадинова, для вас как ее, тревожные пирожочки. Вот, вспомнил. Так, следующее событие, которое произойдет сегодня. И я бы с большим удовольствием на него пошел, но другие планы. Так, 19 сентября сегодня в сквере Аксенова пройдет джазовый фестиваль. С 13.00 джазовая орбита Аксенова, посвященная любви Василия Аксенова к джазу. В программе выступления местных джазовых коллективов, литературное чтение, музыкальные и танцевальные мастер-классы, хедлайнер казанской группы «Шану». Вместе с Андреем Руденко и специальным гостем Сергеем Клевенским музыканты соединят джаз с элементами чувашской народной музыки, лаунжем и эмбиентом. Также на площадке будет фудкорт и много чего еще интересного. Начало в 13.00. Вход свободный, и это очень здорово. Сегодня состоится премьера уличного спектакля Руслана Риманаса. Стоит ли говорить о Руслане? Наверное, уже представлений особых не надо. Все его знают, все его любят. Это клоун number one в Татарстане точно. Он представит сегодня во дворе присутственных мест в 14.00 премьеру уличного спектакля, который называется «Сахтиан». Для лиц установленных, наверное, так, да, с рекомендацией 6+. Продолжительность 40 минут, один артист, вход свободный. Это во дворе присутственных мест, такое самое длинное здание Казанского Кремля, 208 метров. Вот двухэтажное, желтое, за ним находится этот двор. Приходите, пожалуйста, поддержите Руслана. И еще одно событие в 18.00, 19 сентября, на набережной Кабана покажут «Мирного воина». А вот где это состоится, интересно. А, вот в павильоне на спуске со стороны улицы Моржани. Адрес есть, да. 18.00, кинопоказ. После просмотра обсуждения с психологом и автором игры «Состояние» Лилией Лазаревой. Поговорят о внутреннем спокойствии, знаете ли, духовном развитии, счастье, умении жить в моменте. Лилия разберет отдельные моменты фильма, расскажет, что из них можно применить в повседневной жизни. Вход свободный, 18.00. Надеюсь, очень даже помог.
4: Субботняя программа «Выходной с тобой». Прогноз погоды на БИМ-радио.
6: Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: Сегодня у нас, друзья мои, 19 сентября. На данный момент в Казани плюс 17. Осадков не ожидается. Плюс 23 вообще. Очень приятная погода по всему Татарстану установилась. Будем считать, что это бабье лето и женщины не подвели. Давление в норме 757 миллиметров ртутного столба. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Так, тихонечко напомню, что у нас сегодня есть тема для обсуждения. Это когда я вас спрашиваю, а вы можете поделиться. И будет очень здорово в таком диалоге продолжать. Плюс 792-72-42-8. Пишите сюда. Это наш Макс.
1: Да.
0: Что касается вопроса, я напомню, что на какие детали, моменты вы обращаете при встрече с мужчиной, женщиной? Кто там приятно нашептывает мне фон? Так вот, пишите, делитесь. Взгляд, например, для меня это определяющее. Но для мужчин все же спин-офф зашел с темой разницы в стоимости бензина. И стоит ли того, чтобы стоять в очереди полчаса из-за 5 рублей разницы? Ну, 30 литров вы там зальете, 150 рублей разницы, казалось бы, это меньше, чем съесть что-то приятное на улице. Да, я сейчас про стритфуд, про который, кстати, продолжу. Антон пишет, что обычно всегда на одной из заправок, сеть известная, красненько-белая, но там сейчас постоянно сухо, поэтому я лучше на Татнефть 98-й залью без очереди, чем какую-то бодягу, типа, ну, понятно, это все понятно. Так, разница 5 рублей, часами в очереди и заправляет 10 литров. Отличного эфира. Спасибо большое.

0: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Миа Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
1: Это действительно твой выбор?
2: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал.

0: всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
2: Люби с Бим-радио.
4: Люби, цени вместе с нами. Кстати, вот вам факт. Лучше всех работают те, кто сидит у окна. Рядом с окном, по крайней мере. Сейчас немножко размажет слезливая, сопливая, но тем не менее, песня как сообщение.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Прямо сейчас разыграю 3 пригласительных билета на вечеринку. А? А? Каково? Щедро, я вам скажу, с утра посыпать вас из рога изобилия. Рок из 90-х, информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. Я пойду, у меня там день рождения 14-го, прям как раз в темечко. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана — все, что поможет вам стать главным рокером вечера. Самый крутой образ будет, конечно же, за сюрпризен. За атмосферу вечера отвечает наш главный рокер Бим-радио. Петр Нежинский. Вот это мощь. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробнее на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Так, 3 пригласительных билета. Кто сегодня их получит по количеству сообщений? По нумерации давайте сообщение номер. 9 почему-то сразу. 9 с ручками вообще. 9, 3 и 6. 9, 6, 3. 3, 6, 9 сообщение станет победным, а авторы получат, соответственно, по одному пригласительному билету на эту вечеринку, которая состоится 10 октября. Вопрос, давайте так, вопрос, который сегодня я вам задам и на который нужно будет ответить так, чтобы попасть 3, 6, 9 сообщение. Открывайся уже, пожалуйста. Так часто бывает у нас с мессенджером Макс. Не нравится мое лицо? Я что, вспух, что ли? Эй! Так, ну теперь ладно. Все, разобрался. Так, вопрос. Кому посвящена строчка «Родригес будет жить еще долго» из песни «Орбит без сахара»? Кому посвящена строчка «Родригес будет жить еще долго» из песни «Орбит без сахара»? Если знаете, уже пишите. 3 варианта. Режиссеру Роберту Родригесу. 2 вариант. Коту знакомый солиста. Или 3. Сантехнику из ЖЭКа. Какой Тимур Родригес? Он тогда еще, может быть, и в микрофон не пел, когда «Сплин» исполняли, да. Режиссеру Роберту Родригесу посвящена эта строчка. Коту знакомый солиста или сантехнику из ЖЭКа? Кому посвящена строчка «Родригес будет жить еще долго» из песни «Орбит без сахара»? Пока, Армин Ван Бюрен.

0: Еще раз задам вопрос, кому посвящена строчка «Родригес будет там что, жить долго у нас, если не ошибаюсь, из песни «Орбит без сахара». Известному режиссеру, коту или сантехнику из ЖЭКа. Вот три варианта вам. Первый, второй, третий. Можно просто номер варианта прислать. Третье, шестое, девятое сообщение. Автору этих сообщений с правильным ответом по пригласительному билету на нашу классную вечеринку.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В ближайшие минуты прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас более плодотворно трудиться получится только к вечеру. Тельцы, сбавьте темп. Вам сейчас нужен бассейн, занятия йогой и медитация. Близнецы, день связан с удивительными, невероятными, ошеломляющими новостями. Раки, очень хочется внести ясность и получить окончательные ответы на все вопросы, даже на те, о которых молчали. Львы, есть шанс добиться грандиозного успеха, но время действия предложения будет ограничено. Поспешите. Девы, стабилизируется ситуация в личных отношениях. Исчезнут вопросы. Можно наслаждаться жизнью. Весы. В этот день лучше не искать больших компаний, а ограничиться общением с близкими. Скорпионы. Из всех, кто будет искать вашего расположения, вы снова выберете сомнительную особу. Будьте поразборчивее. Стрельцы. Вероятно, вы будете настроены не просто на боевой, а на практически наполеоновский лад. Козероги. Вы легко завоюете симпатии, даже помимо своей воли. Водолеи. Представители знака способны преодолеть преграды, найти новый путь к цели или изобрести что-то полезное. Рыбы. Вы будете стремиться к немедленному исполнению своих желаний, мало задумываясь о других. И помните, звезды в небе, им виднее.
0: До девятого еще победного сообщения добрались. Все что-то как-то вам кот нравится, да? Ну, прямо... Так, вопрос у нас сегодня в нашей викторине, которая посвящена вечеринке, предстоящей 10 октября, рок из 90-х. Так вот, кому посвящена строчка «Родригес будет жить еще долго» из песни «Орбит без сахара». Три варианта. Режиссеру Роберту Родригесу. Второй вариант. Коту, знакомый солиста или сантехнику из ЖК. Да! Ваши варианты к нам на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Третье, шестое я вижу победное, а вот девятое прям дожидаюсь, как из печки пирожка.

0: Воскресенье. Звонкий.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса. Они смеются, а ты бой. Бой со мной, make some noise.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.
1: Каждая песня как маленькая театральная постановка. Так было всегда, потому что такие люди раз на 100 лет. Фарух его зовут, да. Вы его знаете как Фредди Меркьюри, состав команды Queen. У нас в начале этого музыкального часа. Всех рад приветствовать, всем по-прежнему доброе утро. Есть хорошие новости о том, что снято ограничение с аэропорта, с нашего казанского. И вроде fly, baby, to fly. Что касается котов, сантехников и режиссеров. Да, чуть ранее играли в игру «Рок из 90-х». Три пригласительных улетают. Третье, шестое, девятое победное сообщение. Все авторы найдены, всем отпишу, как вы получите свой приглас. Ну, а кого интересовал правильный ответ, кому посвящена строчка «Родригес будет жить еще долго» из песни «Орбит без сахара»? Режиссеру Роберту Родригесу, коту, знакомый солиста, или сантехнику из ЖЭКа? Коту, коту, кота меня ты позовешь, боюсь, уже будет поздно. Меня зовут Сергей Белов, всех рад приветствовать. У нас дальше Аня из Питера. Песня «Моя дорогая».
2: Наслаждайся осенью с Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
0: ТТС.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности сливки. Реклама ПАО Акбарс банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
5: Ты красавица, чего не нравится, пойми...
2: Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

понял. Надежды мои на 7 октября подтверждаются. Группа «Плазма» «Take My Love» будут выступать в Казани. Я пойду. Потом 10-го у нас у меня рок из 90-х. Вы тоже пойдете. А потом еще его.

0: О чем я говорил сегодня?
1: Что-то новенькое, свеженькое. Свежая ветерочка. Спектакль называется.
0: Песня. В Казани два ограничения будут действовать аж на полтора месяца. Это очень важно. Это прям очень важно, потому что во многом зависит судьба людей, которые живут в Салмычах и на Дубравной. Завершение улицы Рихарда Зорги. Там же еще вот эта улица Листопадная. Коттеджный поселок. Как вы теперь будете добираться? Прям переживаю за вас. Дело в том, что в Казани автомобилистам придется учитывать ограничение движения на двух улицах Приволжского района. Дорожные работы затронут Дубравную и улицу комиссара Габишева. На Дубравной ограничения ведут с 24 сентября. Это следующая неделя. Они будут действовать на участке важном от проспекта Победы до улицы Рихарда Зорги до 31 октября, до завершения следующего месяца. На улице комиссара Габишева движение ограничит с 29 сентября аж по 5 ноября. Речь идет об очень важном, опять-таки, отрезке от улицы Рихарда Зорги до улицы Академика Завойского. И прям вот теперь пересечение комиссара Габишева и Кулгали, получается, да. Это прям интересная будет точка, да, жаркая, которая будет делать по баллам, опять-таки, оценку трафика в рамках нашей дорожной информации. Но я думаю, что все мы это переживем. Что там вспоминать? 2005 год. Вспомните, до 2005 года. Какие пробки были, когда нам развязки строили. Ну, а потом к универсиаде, как мы готовились. Пищали, визжали, жаловались, но при этом терпели, ехали и доехали. А теперь смотрите, какой у нас прекрасный город. Повернул налево широко, повернул направо. Прекрасно, друзья мои. Всем удачи за рулем, кстати.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Объявление.
4: Из секретного бункера пропала бочка с радиоактивными отходами. Нашедшего просим не светиться.
5: Соу, сыпелявых! Соу, сыпелявых! Соу, сыпелявых!
6: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
7: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
8: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
7: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
8: А метро далеко?
7: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
9: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
10: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Любимое радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в 2005 году открылся самый большой супермаркет на планете? Новый южно-китайский торговый центр. В нем 47 этажей и 2350 торговых отделов. В нем даже есть аттракцион с американскими горками. Но арендуется в нем всего 47 отделов на первом этаже. И посетителей в нем как не было, так и нет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 30.

0: Счастье, когда никуда не надо, на второй день.
1: Счастье.
0: Да, когда ты вчера... Да, а сегодня никуда не надо.
1: Счастье.
0: Вот это счастье. Такой с утра встал, снова залудил. Кстати, алкоголь вредит вашему здоровью. Я к чему? К тому, что паблики очень радуют. Где они находят эти события? Наверное, кто-то этим прям специально занимается. Сегодня отмечается день ответственного потребления пенного напитка. Ответственного. Очень ответственно. Ну что, друзья мои, всем доброе утречко. Какая интересная статистика есть. Казань заняла место в топ-3 российских городов, где жители чаще всего покупают фастфуд. Поздравляю.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
3: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
1: 18+.
4: Может, до весны подождем?
5: А зачем? Осенью тоже хочется новая машина. «Волга Вканавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
9: Осеннее настроение на любимой волне.

0: «Люби и терпи». Так, но я не люблю слово «терпи», это что-то такое, да? Что это, как будто тебя какие-то моменты ущемляют.
1: Как я это правильно называю?
0: Воздерживаемся пока от ответа правильного. Так, что всех асфальт, да, заинтересовал, который кладут на улице Габишева, Комиссара и Дубравной? И почему так долго? Ну, вот так. Привет все. Вот одно сообщение. Привет, все бы хорошо с дорогами, если бы каждый год асфальт не перестилали. Ребята, у каждого своя работа. Все как-то по-своему зарабатывают. Были бы вы на их месте. Может быть, вы еще чаще бы стали бы это делать. Так, теперь, что касается той новости, о которой я сказал раньше. Казань вошла в топ-3 городов, где россияне чаще всего покупают фастфуд. Средний чек покупок в заведениях... мы обошли, кстати, Москву и Санкт-Петербург, имейте в виду. В заведениях быстрого питания в столице Татарстана составил 549 рублей. 549 рублей. Чуть больше, чем в том году. Но как будто вот похоже на правду, да? Фастфудную. Вот, что-то вот тут фотографии хот-догов вкусных. Что-то заточить хотелось хот-дог. Так, тем временем также посчитали, что средняя сумма оплаты в ресторанах осталась стабильной на уровне 2162 рублей. Да, немного поменялось. Этого еще на улице Баумана не было. Не были. Недавно заходил. Да! Что-то мы вчетвером там пятнашку оставили. Но не жалко, на самом деле. Мясо-то было очень вкусное. Ребрышки вкусненькие. Всем приятного аппетита из фастфуда, друзья мои. Ну, у нас что самое популярное? Это, конечно, шаурма, хот-дог, пекарни эти многочисленные. Вы чем питаетесь? Какой фастфуд? Может быть, что-то редкое, интересное, оригинальное.

между прочим, о чем вы сейчас говорите. Мы обсуждаем новость о том, что Казань вошла в топ-3 по стоимости чека 549 рублей за фастфуд. А ресторанные цены, кафешные цены, они особо-то не поменялись у нас. Но улица Бауна, она же исключение, особенно в туристический сезон. Это вот сейчас, например, да, чек там однозначно будет другим, чем вот, например, в июле, либо в августе, когда я там принимал гостей. И вот Расим пишет как раз об одном из... я не буду называть его имя, я его немножко по-другому обозначу. Самое старейшее кафе города... ну, давайте так, погорячусь, если скажу, что города. Однозначно улица Баумана, которая до сих пор функционирует. Там, в советские времена, нам за счастье было что сделать? Отпраздновать день рождения. Что-то тебя привели туда на день рождения в 80-х. Ну, во-первых, там мороженое подавали в креманках металлических, я сейчас помню, 2-3 шарика. Никогда не было, кстати, дешевым в России, никогда не было. Вот, и плюс ко всему там белочки были, белочки. Да, ну вы поняли, о каком кафе идет речь. Там что-то тоже нынче, да? Я помню, что там всегда что-то как-то, ну, это, не было там дешевым заведением. Это место.

0: Ага, ага, в гостях, да. 549 рублей мы тратим в среднем на фастфуд. Вы тратите. Но я знаю, что нас много слушают работники. Хотелось бы, как в той песне, нажать топора добавить, да. Работники руля и высоких коэффициентов, они очень часто прибегают к фастфуду. Излюбленные места мы, конечно, знаем. И чем вы питаетесь, тоже мы знаем. Мы за вами наблюдаем. Пока вы слушаете музыку, мы чекаем. И мы высчитываем средний ваш чек, который вы тратите на фастфуд. Может быть, что-то оригинальное есть, прикольное, помимо шаурмы, там, пиццы и прочего, о чем я не знаю. Я очень люблю, кстати, стритфуд, фастфуд как таковой. Если что-то отдельное посоветуете, то будет очень здорово. Готов потратить на это 549 рублей. Так, сейчас о прогнозе, потом у нас песня «Замыкай круг».
1: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарс-дом».

0: не оферта.
1: А сегодня у нас по Татарстану до плюс 23, преимущественно ясная погода, без осадков. В Казани то же самое, плюс 18 на данный момент. Сегодня осадков не ожидается, ясно. Ветер такой приятный, дуновение еще почти летнего ветерка юго-западного до 4 метров в секунду. Все данные о давлении говорят о том, что оно в норме, 756 миллиметров ртутного столба. Воздух сегодня в Казани прогреется до плюс 22. Давайте посмотрим, что будет у нас завтра. Завтра тоже хорошо. Понедельник до плюс 21, во вторник плюс 22. Открывая среда, 22 не падает. 24 в четверг, 21 в пятницу, 23 суббота, 22 воскресенье. Прекрасная следующая неделя. Спасибо вам, дорогие наши умницы. Просто какое бабье лето мы сегодня благодаря вам испытываем.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: радио. Первое в Казани.
1: Так, на всякий случай вспомню наш номер. Плюс 792-72-42-102-8. Пишите в Максе. Это БИМ-радио. Микрофона Сергей Белов. Еще час 20 я здесь в вашей компании. У нас, кстати, игра «Саундтрек» назревает в ближайшее время. Очередные призы.

0: Максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
1: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября сыр «Пиковая дама» 65 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указано.

0: На Бим-радио.
1: Всем доброго дня, всем здравствуйте. У микрофона Сергей Белов. Какой фильмец я сегодня замечательный вспомнил. Один из любимых. Мы его очень часто любили с братом пересматривать. Почему бы и сегодня это не сделать? С рекомендацией 18+, сразу дам. Да, но что за фильм, говорить не буду. Вам его предстоит отгадать, вспомнить или догадаться. Кратко, интересно, витиевато расскажу об этом фильме, а потом послушаем саундтрек из него. Кстати, в исполнении замечательного певца Брайана Адамса. Так вот, давайте так, организационный момент вначале и потом сразу пересказ. Сообщение под номером 10 сегодня станет победным, а его автор получит в игре саундтрек классный приз, как всегда, от Бим Радио. Итак, фильм, где легендарный пловец-спасатель Бен во время опасной операции погибает вся его команда. Мучимый чувством вины, он уходит со службы и начинает тренировать молодых спасателей в училище береговой охраны. И там ему попадается самоуверенный и талантливый пловец Джейк Фишер. Поначалу между наставником и учеником возникает конфликт, но постепенно они сближаются. И оказывается, ну там много чего оказывается. В финале там они, значит, он приезжает к нему, раскрыт потенциал, вместе они начинают работать и выполнять сложные задания в Беринговом море. Их отправляют вместе. В финале, когда спасатели уже почти спасены, трос начинает рваться. Бен решает отстегнуться, чтобы дать Джейку шанс, и падает в океан. При этом был снят альтернативный финал, где все же удается спасти Бена. Это сделано было для того, чтобы, ну, вообще не размазать финал. Вот так вот, ну, посчитали зрители, что слишком грустный он получился. Из примечательных фактов, катастрофа, в которой Бен теряет команду, имеет реальную основу. Она произошла 7 августа 1981 года. Вертолет береговой охраны получил сигнал SOS. С терпящего бедствия траулера спасатели начали вытаскивать людей из воды, но большая волна ударила в хвост машины, и, к сожалению, она упала в море. Кевин Костнер в главных ролях и молодой Эштон Кучер, члены одного, кстати, студенческого братства «Дельта Чи». В фильме использованы отрывки из реальных спасательных операций. Их показывают во время сцен обучения. Вот это интересно. И что еще тут прикольного есть? Кстати, для съемок сцен на Аляске закупили около 60 тысяч фунтов льда. Вы представляете? А роль одного из курсантов исполнил Марк Ганглов. Американский пловец, золотой олимпийский призер. Что за фильм сегодня, друзья мои? Как он называется? 10-е сообщение с правильным ответом к нам получит приз. Автор его +7 972 42 102.8. Пишите, пожалуйста, только в Максе. Ну а сейчас Брайан Адамс и песня Never Let Go.

0: Drums, Never Let Go у нас. Это саундтрек кинофильма. Вы в большинстве своем все были правы. Это фильм «Спасатели» с Кевином Костнером и Эштоном Кучером. Отличный фильмец. Если задумались сегодня что-нибудь посмотреть, и за ваши советы, кстати, большое спасибо. Я тоже все отписал, что вы мне посоветовали. Вот. А фильм «Спасатели» у нас с рекомендацией 18+. 10-е победное сообщение я получил от Вилли Загрудинова. Я его поздравляю. Приз от Бим-радио вам причитается. А мы сейчас к гороскопу придем от Бим-радио. Давайте послушаем. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В ближайшие минуты прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас более плодотворно трудиться получится только к вечеру. Тельцы, сбавьте темп. Вам сейчас нужен бассейн, занятия йогой и медитация. Близнецы, день связан с удивительными, невероятными, ошеломляющими новостями. Раки, очень хочется внести ясность и получить окончательные ответы на все вопросы, даже на те, о которых молчали. Львы, есть шанс добиться грандиозного успеха, но время действия предложения будет ограничено. Поспешите. Девы, стабилизируется ситуация в личных отношениях. Исчезнут вопросы. Можно наслаждаться жизнью. Весы. В этот день лучше не искать больших компаний, а ограничиться общением с близкими. Скорпионы. Из всех, кто будет искать вашего расположения, вы снова выберете сомнительную особу. Будьте поразборчивее. Стрельцы. Вероятно, вы будете настроены не просто на боевой, а на практически наполеоновский лад. Козероги. Вы легко завоюете симпатии, даже помимо своей воли. Водолеи, представители знака, способны преодолеть преграды, найти новый путь к цели или изобрести что-то полезное. Рыбы, вы будете стремиться к немедленному исполнению своих желаний, мало задумываясь о других. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Воскресенье. Звонкий.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса. Они смеются, а ты бой. Бой со мной, make some noise.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Кейси, как и сама песня, собственно, это Queen, A Kind of Magic, в начале этого музыкального часа. Выдача кредитов наличными в августе достигли рекорда с начала 2025 года. Это уж на что ж вы, это все взяли, друзья, это же все надо отдавать. Там что-то проценты такие, не малые. Я вспомнил фильм «Особенности национальной рыбалки». Что-то мы сегодня последние 10 минут о фильмах. «Спасатель» был у нас загадано в саундтреке. «Особенности национальной рыбалки» вспомнил, потому что я сегодня, во-первых, собрался на рыбалку после 12, в лодку и вперед, и в закат, а там еще на ночной останусь. Говорят, ночь поклевывает нынче. И помните момент в фильме, где он там щуку отпустил? Не маленькая была щука, не маленький плейлист вас ждет в этом часе.
1: На Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: ТТС.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

Первая любовь. Вспомнили. То ли в школе, у меня в детском саду любовь была первая. Ну, вот такая прям, чтобы можно ее отмерять именно с этого момента. Да-да-да, 1:09, это я сейчас радостно вспомнил. Да-да-да, это просто, это что-то вроде мхатовской паузы у радиоведущей. Когда радиоведущий там что-то, да-да-да, это значит, в этот момент у него что-то переключается. Автоматическая коробка переключения мыслей происходит в этот момент. На что? На песню, во-первых. Moving to the Sun, отлично. Я думаю, что немножечко сейчас вот наши пальчики устали, наши пальчики писали, размять надо. Ножки тоже выйти из машины, немножко подвигаться вокруг, неважно, на запах. Или где. Вот интересный факт вам еще. В 1888 году, именно 19 сентября, в Бельгии состоялся первый в истории конкурс красоты. Мисс Вселенную и Мисс Мира впервые выбрали в 1951 году, а в СССР подобный конкурс прошел в 1988. О!

Неожиданно. Вот 1988 год. Помните, я вам говорил о том, что конкурс красоты впервые проходил у нас в СССР. И выиграла тогда Калинина. Маша ее же... Да, Маша Калинина. Ей было 16 лет. 16 лет в 1988 году. И она выигрывает первый официальный конкурс красоты. В России назывался он тогда «Московская красавица». Можете фотки заценить.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Он вдруг вспомнил, сколько мне лет. И был шокирован. Потому что, ну, как же мне может быть столько лет-то? Это не мое! Мне их подкинули!
2: Опа! Все у Шепелявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: По мнению ученых, у людей с голубыми глазами более высокая чувствительность к боли, чем у людей с другим цветом глаз.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35. Осень.

Светлана. Светлана. Я, кстати, недавно выпустил новую песню. Как-то надо ее заюзать в эфире, попробовать. Я ее слышал сегодня, но что-то как-то я думал, не к утру. А после обеда уже будет другой ведущий. Я здесь до 12, друзья мои. Меня зовут Сергей Белов, всех рад приветствовать. Там что-то Трамп подписал какой-то опять законопроект об адских санкциях. Да, если вам интересно. Питбайки в России хотят приравнять к мотоциклам. В общем, бьется родная в экстазе пылая. Владивосток 2000 по-прежнему. У нас Полар! Вы долго ждали, я знаю, просили. По многочисленным заявкам трудящихся Казани, ловите.

0: Давайте выжимать из этого дня. Кстати, какой денечка нам выдался сегодня, друзья мои. Невероятный. Очень здорово, что мы еще тут общаемся на короткой ноге со многими. Я вам желаю отличного дня. Большое спасибо за вашу поддержку, за то, что эфир огненный, за то, что вы молодцы. Вместе мы сила. Сила мы вместе. Так, сегодня покидаю отчет с рыбалки. Надеюсь, не уроню, так сказать, это самое. Честь нашу рыбацкую. Да, 11:26. Тем временем, что я тут разошелся-то? Я тут раскричался, разошелся тут, размахался тут этими дисками. Так, в любом случае, всем хорошего дня желаю. Давайте к рекламе перейдем, которая нас кормит.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

могу в социальных сетях. Ну, я вам, Сергей, специально отправлю, куда ходить, смотреть. Серега прислал Дуболазов свой трофей. Щучку поймал. Пойманная щучка оценивается мной где-то, ну, чуть больше килограмма. Я вам, Сережа, сейчас в личку скину свой трофей. Да. Если хватит, конечно, мессенджера. Макс. Такой он будет маленький. Так, на что поеду, друзья мои, на хищника? Только с этим лещом-то, господи, не поймаешь это течение. Не леща толком. Так, что у нас тут? Сигаретки обсуждаем нормально. С чего начинали курить? Курение вредит вашему здоровью. Если честно, я уже давно не курю. Сколько, если посчитать? Лет, наверное, 5 точно не курю. Спасибо, Юрьевна. Вам тоже хорошего дня. И Максимке мы подбегнем за то, что все у него хорошо. Всем всего хорошего, отличного дня. Так, ну и отель «Калифорния». Казалось бы, классика, но в новом исполнении звучит очень живенько.

0: Так, завтра будем мериться уловами. Завтра. И спасибо, что вы присылаете ваши достижения рыболовные. Очень приятно, на самом деле. Я вот оцениваю. Я же знаю, каково это вообще поймать, там, например, 15-20 отборного леща. Это ж надо с вечера все приготовить, кашу выварить, оснастку проверить, с утра рано встать. Там к 2-3, если это хороший летний денечек, встать на растяжку, на течение, ждать это течение, переживать, когда этого течения нет, съесть все бутерброды, когда течения нет, выпить весь чай, и вот тут появляется течение, начинается клев. И тут идет активная фаза вылова рыбы. Так, отвлекся. Завтра обсудим, завтра будем мериться уловами. Так, сегодня о погоде. На данный момент в Казани плюс 20, осадков не ожидается. Ясная погода сегодня, до плюс 21-22 градусов. Давление в норме 757 миллиметров ртутного столба. Все данные были получены из электронных средств массовой информации.
1: У природы нет плохой погоды.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: замечательно. В новом рейтинге России назвали самой кошачьей страной мира. У 59% российских семей живет кошка. Это классно. На первом месте Россия, на втором Румыния, на третьем Индонезия, потом Филиппины, Таиланд, Польша, Новая Зеландия.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущие вечеринки.

0: Главный рокер БИМ Радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ Радио. 2 930 800.

0: Часы у нас на студийных здесь БИМ-радио именно. Таково время. У нас пересменка здесь.
1: Да.
0: Да, да, о! Приятно, на самом деле. Мы с тобой вообще впервые меняемся. Ты в курсе, да?
1: Да, да, в курсе.
0: Друзья мои, сразу после меня Алина Поспелова.
1: Это я, здрасте.
0: Да, вас ждут грандиозные дела.
1: Грандиознейшие дела.
0: Что ты сегодня приготовила? Ну, я сейчас не про кулинарное,
1: а кефировое. А я только кулинарное приготовила, к сожалению.
0: А что принесла? Я не вижу.
1: А это все уже в желудочке моем разлагается, переваривается и все такое.
0: Вот так всегда. Самое время перекусить вместе с Алиной, послушать отличную музыку. Желаю тебе отличного эфира, а мне что-нибудь тоже пожелаю.
1: Ой, благодарю. А вам, Сергей, я желаю прекрасного дня, отличной субботы и выходных.
0: Ура! Алина Поспелова дальше с 12 часов. Я, Сергей Белов, поехал на рыбалку. Всем желаю отличного денька. Пока-пока.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте! В ближайшие минуты прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас более плодотворно трудиться получится только к вечеру. Тельцы, сбавьте темп. Вам сейчас нужен бассейн, занятия йогой и медитация. Близнецы, день связан с удивительными, невероятными, ошеломляющими новостями. Раки, очень хочется внести ясность и получить окончательные ответы на все вопросы, даже на те, о которых молчали. Львы, есть шанс добиться грандиозного успеха, но время действия предложения будет ограничено. Поспешите. Девы, стабилизируется ситуация в личных отношениях. Исчезнут вопросы. Можно наслаждаться жизнью. Весы. В этот день лучше не искать больших компаний, а ограничиться общением с близкими. Скорпионы. Из всех, кто будет искать вашего расположения, вы снова выберете сомнительную особу. Будьте поразборчивее. Стрельцы. Вероятно, вы будете настроены не просто на боевой, а на практически наполеоновский лад. Козероги, вы легко завоюете симпатии, даже помимо своей воли. Водолеи, представители знака, способны преодолеть преграды, найти новый путь к цели или изобрести что-то полезное. Рыбы, вы будете стремиться к немедленному исполнению своих желаний, мало задумываясь о других. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Проведи уикенд вместе с Бим Радио. В субботу с нами группа Queen. Воскресенье. Звонкий.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса. Они смеются, а ты бой. Бой со мной, make some noise.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
0: В ленте!
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Тегер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября.

Ру. Запрещено для детей. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Всем привет, а это Алина Поспелова. И знаете, сразу с такой интересной информацией. Привычка поздно ложиться может быть связана с более высоким интеллектом, выяснили американские ученые. В рамках масштабного исследования выяснилось, что люди с IQ выше 125 обычно идут спать в будни около полуночи, точнее даже около полпервого. А по выходным могут ложиться и в 2, и в 3 часа ночи, а просыпаться после 11. У людей со средним IQ в будни время отхода ко сну составляет примерно 12, а у тех, у кого IQ ниже 75, ложатся вообще в 23 часа 41 минуту. Исследователи связывают такую тенденцию с тем, что люди с более высоким интеллектом легче отходят от естественных биологических привычек и стандартных режимов сна. И это я так немножечко напоминаю себе, что я просто слишком гениальна. Я, кстати, люблю поспать. Сон – это мое самое любимое занятие. Но вот именно тогда, когда сон необходим, а именно ночью, я уснуть вообще не могу. Хоть убей, хоть что делай. Баранов считала, все вот эти вот способы перепробовала. Уснуть вовремя не получается. Даже если лежу без телефона, без всяких там примочек, телефончиков, каких-то там приложений, все равно не получается уснуть. А это все, оказывается, почему? Потому что я гениальна, вы понимаете? Я с IQ выше 125. Ну, иногда, конечно, по моим эфирам не скажешь. Бывает, слова путаю, забываю. Но это все, оказывается, от большого ума у меня все.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор предстоящих выходных – умопомрачительное времяпрепровождение. Умопомрачительное времяпрепровождение. Я спать.
0: Шепелявых.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Привет,

0: Бим-радио.
1: Я тут рассказала интересный научный факт о том, что люди, которые ложатся позже, на самом деле просто у них интеллект повыше, понимаете? IQ запредельное. И со мной согласны наши слушатели. Вот сообщение, например, нам пришло от одного слушателя, который пишет, что это точно IQ у него выше 131 вроде, и он очень часто ложится в полночь, а просыпается в 5 часов утра и идет на работу. Ой, ну и, наверное, для организма такие подъемы достаточно стрессовые, поэтому желаю вам побольше высыпаться. Марат пишет: Алиночка, привет, желаю плодотворного дня в эфире, зажги по полной. Вот зажигать по полной я не буду. У нас тут недавно были противопожарные обучения, учили там нас с этим, с... как же это называется? Ребят, представляете, друзья, забыла. Огнетушитель. Забыла, как называется огнетушитель. Так, американским ученым нужно срочно пересмотреть вот это свое заявление, что у людей с высоким IQ, видите ли, они ложатся поздно. Я вот ложусь поздно, а IQ у меня, кажется, не такое уж высокое, раз не могу слово огнетушитель вспомнить. Вот так вот. А еще по-интересному пройдемся. Казань вот вошла в топ-3, в топ-тройку городов по покупкам фастфуда. Средний чек в казанских заведениях быстрого питания равен 549 рубля. А это больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Вот так вот у нас прям в Казани любят фастфуд. Но это, наверное, потому что все кушают в Тюбетее где-нибудь, да? Такая татарская фастфудовская еда. Это мы не фастфуд едим, это мы татарскую национальную кухню кушаем. Вот так вот.
2: Осенние дни становятся ярче с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Все.
1: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября колбаса краковская 199 рублей 99 копеек за 400 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
6: Реклама на радио хорошо. Реклама на BIM радио еще лучше. 2-930-800.
7: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Бим-радио.
1: Так, а мы здесь продолжаем болтать о режиме сна. И я напомню, что ученые подтвердили такой интересный факт, что люди, у которых высокий IQ, спят как можно дольше и засыпают как можно дольше. То есть ложатся очень поздно. Вот Гульнара нам пишет сообщение. Добрый день! Я проснулся сегодня очень поздно, в 11. Как же мне сейчас хорошо, я выспалась. Сейчас все дела сделаем и всей семьей на выборы. Всем нам самого наилучшего субботнего дня. Вот такое замечательное сообщение у нас Гульнара написала. Вот тоже, видимо, человек с очень высоким интеллектом. Поздно просыпаться, это тоже, знаете ли, не хухры-мухры. Это тоже показатель высокого интеллекта. Вот такие мы тут все умные, все, кто любит поспать. Сон еще, кстати, лечит, поэтому спать побольше – это очень-очень полезно. Кстати, я, наверное, приду после эфира и посплю немножечко. А чего нет? Вот в детском саду я не уважала тихие часы. А сейчас я понимаю, насколько это было золотое время. Тихий час после 12. Вот так спать лег и наслаждаешься этим прекрасным временем. Но мы не ценили тихий час в детском саду. Мы бегали, прыгали, резвились, делали все, что угодно, но только не то, что необходимо. Мне кажется, детям не так уж и нужен тихий час. А вот взрослым на работе, представьте, у нас у всех в офисах будет тихий час. Вот мы поели, а потом поспать. Ой, как хорошо. В каждом офисе будет кроватка какая-то, раскладушка, диванчик удобный. Это ж какие счастливые люди станут. Вы хоть представляете, надо где-то подписать петицию о том, что взрослым людям необходимы в офисах тихие часы. Это жизненно необходимое правило, новое нововведение. Ну, не знаю, может, вы так не думаете. Напишите, пожалуйста, свое сообщение со своим мнением, кстати, нам на номер телефона в Telegram или в Max по номеру 8-92-72-42-102-8. Буду ждать ваших сообщений. Вы за тихий час во взрослом возрасте или же все-таки нет?

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Скажи мне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару. Кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Рок из 90-х на БИМ-радио.
1: Информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на вечеринку «Рок из 90-х». Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто же лучше знает рок-легенды. И устроим конкурсы, разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана – все, что поможет стать вам главным рокером вечера. А за самый крутой образ, конечно же, сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Будем петь, танцевать и отрываться вместе с любимым БИМ-радио. А подробности на maximilians.ru. 18+. Ну и в рамках вот этого прекрасного мероприятия мы разыграем 2 пригласительных бесплатных на эту замечательную рок-вечеринку. И если вы готовы, прямо сейчас мы будем разыгрывать эти замечательные проходочки. А ваши правильные ответы надо будет присылать по номеру 8-92-72-42-102-8 в МАКС. Да, в принципе, только в МАКС буду смотреть правильные ответы именно в этом мессенджере. Итак, вопрос такой. Убавлю немножечко эту роковую музыку. Внимательно слушайте. Почему дебютный альбом группы «Кино» получил название «45»? Первый вариант ответа. По номеру квартиры, где записывался альбом. Второй. По общей длительности всех песен в минутах. И третий вариант ответа. По возрасту участников группы. Итак, как же вы думаете, почему этот альбом был назван именно так? Вижу, ваши ответы уже посыпались. Итак, выберем 2 случайных победителей, которые верно, естественно, верно ответили на наш вопрос. Итак, еще раз задам его. Давайте повторим. Может быть, кто-то не услышал. Почему дебютный альбом группы «Кино» получил название 45? Первое. Потому что по номеру квартиры, где записывался альбом. Второй. По общей длительности всех песен в минутах. И третий. По возрасту участников группы. Итак, вижу ваши правильные ответы. И тем, кто ответил правильно, ну и тех, кого я выберу, случайным образом получат эти проходочки. И прямо сейчас я вам скину смайлики всем, кто правильно ответил, по моему мнению. Так. Ну, давайте еще один шанс, последний. Кто, точнее, почему же так назвали этот альбом? Почему 45? Потому что номер квартиры так назывался, где записывали альбом. По общей длительности всех песен в минутах или по возрасту участника группы? Ну-ну-ну-ну. Жду ваши варианты. Так, все, я определилась с победителями. Это 2 человека. Руслан и Лисанчик. Поздравляю вас. А правильный вариант ответа, конечно же, номер 2. По общей длительности всех песен в минутах. Альбом 45 был назван так по общей продолжительности звучания всех песен, и она составляла около 45 минут. И этот прекрасный альбом подарил миру такие хиты, как «Алюминиевые огурцы», «Солнечные дни», «Восьмиклассница» и другие. Вот такие вот варианты и вот такие вот правильные ответы. Поздравляю всех, кто ответил правильно, а таких было, кстати, очень много. Те, у кого не вышло, не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, потому что такие проходочки еще будут разыгрываться время от времени в наших эфирах. Всем желаю удачи в следующий раз.
0: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: Кстати говоря, Фредди Меркьюри задумывал эту композицию как интерактивный спортивный гимн, под который толпа сможет подпевать. И песня стала неофициальным гимном победителей на крупнейших мировых соревнованиях. Вот, кстати, мы играли в КВН раньше, и у нас тоже эта песня была таким негласным гимном, и было здорово включать ее в моменты победы. А еще интересный факт про группу Queen. Каждый из участников группы написал свой хит. Это единственная рок-группа, в которой каждый из четырех участников написал как минимум по одному синглу, возглавившему мировые чарты. Например, Фредди Меркьюри создал «Богемскую рапсодию», Брайан Мэй «We Will Rock You», вот это «Ту-ту-ту, ту-ту-ту, we will, we will». Ну, вы знаете все. Роджер Тейлор создал «Радио Гага», а Джон Дикон «Another One Bites the Dust». А, это вот это ту-ту-ту-ту. Такой у меня английский. В общем, группа потрясающая. И сегодня целый день она будет с нами. В начале часа будем слушать их хиты и вспоминать, радоваться. Ну, просто потрясающая, потрясающая группа. Я сама от нее фанатею, с ума схожу. Ну, а дальше реклама. Куда же без нее?
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
8: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В квартире тишина. Жена со мной не разговаривает, а я голову ломаю. Почему? Что нужно сделать, чтобы продлить это счастье еще на недельку?
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что перед тем, как сочинять музыку, Бетховен выливал на свою голову ведро холодной воды, веря, что это стимулирует работу мозга.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

Вот такая заводная песня. Называется она «Дракула». Кто бы мог подумать, что такая веселенькая песенка будет называться «Дракула». И говорится в ней о том, что главный герой, ты никогда не увидишь его в темноте, при свете дня, а только в темноте.

убегает, и мы его догоняем, потому что на этой неделе погода просто сказка, от 20 до 23 градусов, поэтому давайте не терять эти теплые классные деньки, это бабье лето, и будем наверстывать все упущенные теплые дни.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8 843 230 3030.
4: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
5: Когда хочется большего, выбирай Ли Авто. Только до конца сентября в КанАвто. Выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в КанАвто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто КанАвто. Не оферта.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: В последнее время я очень заинтересовалась темой восхождения в горы, на вершины. Знаете, типа там Эльбрус, Эверест и все вот в этом духе. И мне вдруг стало интересно, сколько наших радиослушателей, может быть, такие тут из вас есть, которые восходили на какие-то вершины. Поделитесь, пожалуйста, может быть, тут такие есть. Это потому что очень здорово. Вот казалось бы, да, Эльбрус не такая уж и тяжелая вершина, но это самая высокая точка России и Европы. И, между прочим, гора достаточно коварна. Когда я начала все это изучать глубоко и досконально, оказалось, что восхождение в горы — это не так уж и просто. И если говорить немножечко о грустном и печальном, то при восхождении даже на Эльбрус погибало очень много человек, потому что горы коварны. Кто-то думает: да, вот сейчас пойду в гору схожу, да что такого сложного? А там на самом деле очень тяжело. Горы не прощают никаких вот этих вот нечестностей. Они видят человека насквозь. В общем, это очень интересная тема. И если вдруг среди вас, дорогие радиослушатели, есть такие интересные личности, которые восходили на какую-то вершину, поделитесь, пожалуйста, этим опытом. Расскажите, как вам, как это все было. А может быть, вы просто восходили на какие-то не такие большие вершины, а чуть пониже. Там вот очень много таких есть у нас в России. Хочу вот этим заняться, да. Может быть, скоро вообще уйду с радио и будете искать меня где-то в горах, потому что я стану скалолазом или альпинистом. Вот такая вот у меня сейчас гиперфиксация. Прям очень мне все это нравится. Прям обожаю за всем этим смотреть. И теперь я знаю, что кошки — это не только пушистые прелести, это еще и специальные ботинки для прохождения ледников. Вот так вот. Расскажите, а может быть, у вас тоже есть какое-то увлечение? Вот чем-то вы таким интересным увлеклись и сейчас вот не можете ни о чем другом думать, кроме как об этом новом занятии. Я слышала даже, что люди старше 50 лет, которые никогда не занимались скалолазанием или альпинизмом, идут и восходят в горы. И вообще, это очень интересная тема. Столько классных историй существует. Всякие истории выживания, фильмы классные, интересные, которые держат в напряжении. Короче, вообще, у меня этот Эльбрус, Эверест головного мозга. Хочется все это посмотреть, все это узнать. Кстати, у нас есть один человечек из Уфы, у которого нет ни рук, ни ног, а нет, у него нет только ног, да, и этот человечек взошел на Эверест сам, на своих вот, на своих руках, на своих двоих, представляете, а это очень коварная и опасная гора. Я, наверное, в следующем выходе почитаю об этом побольше и расскажу, потому что история действительно вдохновляющая.
2: Отдыхай с Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Так, ну и говорила я здесь немножечко о горах. И вот интересная, вдохновляющая, по-настоящему невероятная история о том, как россиянин Рустам Набиев первым в мире покорил Эверест, самую высокую точку мира, исключительно на руках, без использования ног. Это параспортсмен и альпинист из Уфы. 20 мая 2026 года в 8:16 утра по непальскому времени он взошел на Эверест. И высота этой у нас самой высокой точки 8849 метров. Это вершина Джомолунгмы. Это просто невероятно. Люди, некоторые на двух ногах не доходят, а тут человек всего лишь без ног, на руках. Вы представляете, какая сила воли, как это невероятно. И предыстория у него такая, трагичная. В 2015 году во время срочной службы в Омске Рустам пострадал при обрушении казармы, пережил клиническую смерть и лишился обоих ног. Но при этом жизнь у него не остановилась. Он начал заниматься блогерством, спортом и процветает. Жизнь у него идет, дети, жена, все прекрасно. И если что, он покорил не одну вершину, а до Эвереста он на руках поднялся на Эльбрус, Манаслу, Килиманджаро, Анкагуа, Аконкагуа, вот, Казбек и Арарат. Это мировой рекорд. Его поднятие, его то, что он зашел на Эльбрус, ой, на Эверест, это мировой рекорд. Вот так вот. Парень-то, кстати, наш сосед, не очень далеко от нас находится, в Уфе. В общем, пример вдохновляющий по-настоящему. И я вот, когда на это все смотрела, сидела на диване и думала, как же стыдно. Я тут сижу с ногами и руками, ничего не делаю, а человек зашел на вершины мира и даже на Эверест. И вот нам, кстати, Ильнар, наш слушатель, присылает фоточку на фоне Эльбруса. Ой, очень здорово. Вот, пишет, что это было 3 года назад. Влюбился в горы, что опять он с друзьями едет в тур туда же на Эльбрус. И также добавляет, лучше гор есть только горы. Высоцкий, я полностью согласна. И вот этот извечный вопрос, что же все-таки вы выберете, море или горы? Я, наверное, все-таки по горам больше. А лучше, когда и горы, и море вместе. Рассказывайте свои вдохновляющие истории, как вы, может быть, взошли на какую-нибудь высокую точку, гору, холм. Тоже очень интересно. Ну, а вот эта история парня без ног Рустама Набиева. Потрясающий, вдохновляющий пример, с которого его и нужно брать. Вот такая вот интересная информация.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
2: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Делитесь, кто чем займется в это воскресенье. Вот у меня есть вот такой план. Рассказываю. Утром проснуться, позавтракать, сходить на блошиный рынок, который находится в парке Тинчурина. Каждое воскресенье, кстати, проходит. Я там недалеко живу и ни разу не была там в теплое время года. Однажды зимой заходила, когда все снегом замело. Но тоже было очень антуражно и интересно. Вот. После того, как я посещу эту, так скажем, уличную выставку, потому что иногда туда я, наверное, и другие люди приходят не покупать что-то, а больше поглазеть, посмотреть, потому что там столько всего собираются, столько интересных людей там что-то продают. Ну, вот прям это сборище чего-то очень интересного, какого-то аутентичного, я бы сказала. И дальше я планирую сходить на выборы. Так, и вы тоже, друзья, рассказывайте, сходили ли уже, проголосовали, выполнили ли свой гражданский долг. Ну и после этого мы с моей младшей сестрой собираемся сходить на сходку собак. Да, в интернете там увидели где-то, что собачки где-то собираются, люди, у которых есть спаниели английские или какие-то там такие, и мы туда собираемся нагрянуть. А может, вы тоже захотите туда нагрянуть. Это, по-моему, будет в Парке Победы, 16:00. Но точно я не знаю. Так, без собак не приходите, пожалуйста. Я хочу смотреть на собак. У меня вот потребность сейчас посмотреть на маленьких, пушистых, да даже до больших, на любых собачек, потому что они так поднимают настроение. Свою завести пока не могу, но вот хочу поглазеть на чужих. Но я так, тихонечко, чисто, как это, одержимая маньячка. Но все в пределах разумного. Просто хочется посмотреть. Не знаю, придут они туда или нет. Ну, надеюсь, что да. Вот такие у меня планы на завтрашнее воскресенье. А какие планы у вас на завтрашнее воскресенье? Делитесь, пожалуйста, в сообщении. Буду очень ждать. О, вот уже сообщение пришло мне от Кирилла. Алина, привет. Здравствуйте, Кирилл. В воскресенье надо выспаться. И посмотрю женский футбол. Наш казанский Рубин играет против Енисея. Ой, женский футбол, это круто. Я думала, что его никто не смотрит. А вот есть настоящие ценители, даже мужчины. Я думала, ну, если его и смотрят, то только, наверное, женщины. А тут вы, Кирилл, смотрите женский футбол. Это очень круто, похвально. Спасибо вам за то, что поддерживаете женские виды спорта. Ну, а кто чем займется в это воскресенье, делитесь, пожалуйста. В следующем часе зачитаю ваши сообщения.
0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Воскресенье. Звонкий.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса. Они смеются, а ты бой. Бой со мной, make some noise.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Это

0: Бим-радио.
1: Ну и так как целый день у нас с вами будет группа Queen нас всех сопровождать, я хочу еще немножко интересных фактов про эту группу рассказать, вдруг кто-то не знает. Например, кто-нибудь из вас знал, что гитарист Брайан использовал вместо обычного пластикового медиатора монету, британскую монету, потому что металл давал нужную жесткость и звонкий щелчок при атаке струн. Вот такие творческие люди интересные. А еще каждый из участников группы Queen получил серьезную профессию. До мировой славы участники были вот кем. Например, Брайан был астрофизиком, Роджер учился на биолога, Джон был инженером-электронщиком, а Фредди имел диплом по графическому дизайну. А вот еще авторский герб у них знаменитый, да? Это знаменитый логотип, так называемый королевский герб, придумал и нарисовал сам Фредди Меркьюри. На нем изображены знаки зодиака всех четырех музыкантов. И еще последний такой фактик расскажу. Все участники этой группы вошли в зал славы. Все четверо участников группы включены в зал славы. Ой, ну, одно и то же два раза я вам сказала, но ничего, повторение мать учения. И все они вошли в зал славы авторов песен, что подчеркивает композиторский масштаб каждого из них. То есть, да, как я уже и говорила ранее, каждый из участников группы написал как минимум один мировой хит, который входил во все вот эти крутые чарты. И ни одна группа до сих пор не может похвастаться вот такими талантами. В общем, группа божественная, я бы сказала. Ну, просто невероятно. Я ее обожаю. И жаль, что не удастся мне уже попасть на этот концерт. А всем, кто, может быть, кто-то из наших радиослушателей когда-то был на концерте. А вот еще Алекс нам присылает сообщение о том, что Брайан Мэй свои гитары вообще сам делал. И да, кстати, очень много песен на их альбомах записано этой самодельной гитарой. В общем, группа реально уникальная, люди там очень талантливые, творческие и неповторимые. Таких больше, как говорится, не делают.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: ТТС. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
5: Красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.

0: радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Я наконец-то признался коллегам, что они геи.
3: А я не понял.
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Бим радио.
1: А в Казани и также в Москве и Санкт-Петербурге на Сахалине проведут эксперимент по тестированию пассажирского транспорта, в котором нет водителя. То есть, ну, так скажем, так тут написано, беспилотный пассажирский транспорт. Соответствующее поручение дал Владимир Путин. Отдельно предусмотрено привлечение в качестве операторов беспилотных транспортных средств людей с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов боевых действий, принимающих участие в СВО. Проект должен показать, как беспилотный общественный транспорт сможет работать в реальных городских условиях. Кстати, как-то я ездила в такси, в котором не было водителя. Это интересный опыт, очень захватывающий и немножечко даже страшный. Получается, садитесь в машину, там все устроено, как-то все. Ну, в общем-то, будущее, вот эти технологии. Осталось только, чтобы машины полетели. Так, ну раз уж мы заговорили о дорогах, то поговорим и о крупнейших пробках. От улицы Юлиуса Фучикова до улицы комиссара Габишева у нас пробочка. От улицы академика Завойского до улицы Кулгали пробочка у нас. От улицы Сафиулина до улицы Кулгали еще одна пробочка. Так, еще у нас где? От улицы журналистов до улицы академика Арбузова тоже пробка. Ой, что-то сегодня так много пробок. И от Кремлевской улицы до Правобулачной улицы тоже пробочка у нас идет. Так, ну и время проезда, собственно, там везде по 10-15 минут. А еще у нас пробочка на главной улице. Перекрыта дорога от Юлиуса Фучикова до... От улицы Сафиулина до улицы Кулгали. Вот так. Ну что ж, вот на этом все. Дальше у нас с вами будет немножечко рекламы, немножечко чего-то. А еще в этом часе у нас будет рубрика «Моя любимая песня». Так что будьте готовы, скоро дам отмашку, и можно будет заказать свою любимую песню.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Момент. Так называлась средневековая английская мера времени, равная полутора минутам.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

ночью только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.

Ну а у нас совсем скоро будет рубрика «Моя любимая песня». Вы можете позвонить прямо сейчас в прямой эфир и заказать песню, которую так хотите услышать в прямом эфире нашего любимого радио. Нужно звонить по телефону на наш студийный номер 292-102-8. Жду вашего звонка. Давайте устроим вашу музыкальную волну, включим. Еще раз напоминаю, номер 292-102-8. Звоните, будем заказывать песенки и передавать приветы.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Итак, у нас есть первый дозвонившийся. Алло.
2: Алло.
1: Алло,
2: да,
1: здравствуйте, да. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
2: Так, меня зовут Радик.
1: Отлично, приятно познакомиться. Расскажите, Радик, как проводите эту субботу?
2: Эту субботу провожу очень прекрасно. Еду с женой, с дачи.
1: Здорово, жене тоже передаем привет. Так, а теперь, может быть, хотите какую-то песенку сгазать?
2: Так, Дима Билан, «Горе зима».
1: Отлично, у нас она как раз-таки имеется. А, ну что, Радик, может быть, хотите передать кому-нибудь приветы?
2: Так, ну да, привет хочу передать также, который сидит рядом со мной, жене Айгуле. Всем, кто меня узнал.
1: Так.
2: И Ярославе отдельно.
1: Отлично.
3: Мы передаем привет Ярославе, который летит в самолете сейчас в Калининград.
1: Ух ты, отлично, отлично. Надеюсь, до нее радиоволны наши дойдут, и она все услышит. Ну, если что, кто-нибудь потом передаст. Что ж, спасибо вам большое, ну а мы включаем вашу песенку. Давайте вместе послушаем.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Бим-радио.
1: Правительство уже утвердило график праздничных и выходных дней в 2027 году. И если вдруг вам интересно, вы еще не знали, я вам сейчас об этом расскажу. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В течение года нерабочими станут периоды с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября, а также с 31 декабря. А в Татарстане к общероссийским нерабочим дням добавятся еще и региональные праздники, такие как Ураза-Байрам, который выпадает на вторник 9 марта, а День Республики 30 августа на понедельник. Курбан-Байрам и День Конституции Татарстана приходятся на календарные выходные. 16 мая выпадает на воскресенье, а 6 ноября на субботу. В республике региональные праздничные дни, совпадающие с выходными, на будни не переносятся. Вы слышали, как я сказала слово «дни»? Если вдруг не слышали, то я хочу, чтобы вы услышали. Я сказала «даны». Да, ну вот, знаете, вы, наверное, и не заметили, а я решила указать на свою ошибку. Но так и в жизни бывает. Вот вы думаете, что есть какой-то у вас недостаток, и говорите сразу: «Вот я такая-такая-сякая». Но никто и не знал, никто и не видел, как вы там выглядите, какой у вас недостаток, пока вы сами о нем и не сказали. Вот, а вот Ленар заметил, Ленар-то сразу написал «дыны» и смеющийся смайлик. Но он написал вообще «дыни», конечно. А так-то «дыны», я сказала. Ну, или «дыни», кому как слышится. Но, видимо, «дыньки» мне захотелось. Вот так, вот такие вот, получается, праздники у нас. Такие «дыны» праздничные. Ну, а дальше мы с вами послушаем музыку. А совсем скоро время мое в эфире приблизится к концу.

0: Бим Радио.
1: Так, ну а мне уже пора прощаться с вами, потому что время моего эфира подошло к своему логическому завершению. Спасибо всем, кто писал сегодня сообщения. Спасибо всем, кто звонил нам сегодня в эфир. Желаю вам хорошего дня, а дальше меня сменит Сергей Филиппов, неподражаемый. Ждем его в эфире. Всем вам желаю хорошей субботы.

0: Воскресенье. Звонкий.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса. Они смеются, а ты бой. Бой со мной, make some noise.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возраста.

0: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан. Всем огромнейшее здравствуйте. Субботнее шоу прямо сейчас торжественно начинается. И здесь в студии я, Сергей Филиппов. В ближайшие 4 часа мы будем вместе, конечно же, вернемся назад в прошлое. Обсудим интересные события со всего света. Решим конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». Разыграем призы и подарки и будем слушать классную музыку. На улице плюс 20 градусов, и это просто замечательно. Бабье лето, наверняка, это именно оно. А значит, есть возможность еще прекрасно провести выходные. В чем я вам и помогу. Ну что ж, давайте начинать.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
5: Красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
6: 18+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: Бим Радио.
1: 15 часов 10 минут и 22 секунды. Ну, а мы с вами переходим к новостям со всего света. И первый у нас на очереди – Аргентина. Ограбление магазина в Сипалетти, провинция Рио-Негро в Аргентине, получилось курьезным. Двое грабителей заперли сотрудника торговой точки в туалете, а сами приступили к своим криминальным делам. Когда вдруг один из них заметил, что к прилавку подошла женщина-покупательница. Как ни странно, но преступник, скрывавший лицо капюшоном, временно взял на себя обязанности продавца. Он встал за прилавок, просканировал товары дамы, принял у нее оплату и даже выдал ей чек. А потом проявил необычную клиентоориентированность и, как ни в чем не бывало, вернулся к ограблению. Полиция ищет обоих незнакомцев, один из которых оказался настоящим чудаком, уверенным, что даже во время преступления качество обслуживания клиентов должно быть на высоте. Вот так вот. Возможно, он когда-то подрабатывал также продавцом и решил, что клиент должен уйти с товаром. Ну, а магазину, в этом случае ему, достанется дополнительная выручка.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: День рождения старого еврея. Гости его поздравляют.
2: Соломон Маркович, здоровья вам, долголетия, долгих лет, чтобы дожили до 100 лет.
3: Так и мне сегодня 100 лет есть.
2: Ну тогда хорошего вам дня.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Программа для именинников «Первый тост».
10: Самое время сейчас поздравлять именинников, тех самых людей, которые родились сегодня, 19 сентября. А перед тем, как мы перейдем к нашей группе Бимрадио Казань ВКонтакте, где мы, собственно, и берем наших именинников, позвольте напомнить вам, что вы всегда можете заказать поздравление для своего именинника в индивидуальном частном порядке с помощью Бимрадио. Для этого можно позвонить по телефону 2-930-800 в рабочее время по будням, и наши менеджеры вам все подскажут, обо всем расскажут. Да, эта услуга платная, но представляете ли вы себе, как порадуется ваш именинник, когда услышит в прямом эфире на весь мир поздравления с днем рождения исключительно от вас. Ну а мы давайте будем поздравлять. Сегодня свой день рождения празднуют Гузель Гумерова, Игорь Захлыстин, Эльмира Назырова, Светлана Терехина, Эдвард Исмагилов, Рафхат Михадзямов и Венера Гарифуллина. Мы поздравляем от всего сердца вас. Желаем, чтобы у вас все было просто замечательно, чтобы вас окружали хорошие люди, ну, а также, чтобы в денежном отношении у вас тоже было все великолепно. Ну и хорошего настроения вам всем, дорогие именинники. С днем рождения!

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Человек не может засмеяться, пощекотав самого себя. Препятствует этому мозжечок, который отвечает за ощущения, вызываемые собственными движениями, и посылает в другие участки мозга команды игнорировать эти ощущения. Исключением из этого правила может являться щекотание нёба языком.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

15 часов 22 минуты и 9 секунд, а мы с вами перемещаемся в Японию. В городе Осака, Япония, завелся злостный жалобщик, который сильно мешал работе местной администрации. За последние 3 года мужчина, чье имя не называется, 600 раз обращался к сотрудникам администрации по телефону и лично. Претензии в основном касались мелких проблем, например, грязи на улицах и неисправного оборудования на спортивных объектах. Во время своих многочисленных обращений жалобщик постоянно требовал от чиновников не только официальных объяснений, но и извинений. А несколько раз он даже принимался угрожать собеседникам. Теперь городская администрация подает в суд на обидчика с намерением взыскать с него около 2500 долларов. Сумму рассчитали, исходя из зарплат сотрудников, за то время, что они должны были разбираться с жалобами мужчины. Действительно, а чего это он? На грязь какую-то жалуется. Это, простите, Япония, это не где-то там. Так что вот, теперь получай штраф 2500 долларов. Ну, конечно, если суд встанет на сторону городской администрации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новой машины. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,1 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Lights, camera, action, that's it. Отдыхай. С Beam Radio.
1: Пятнадцать часов 29 минут и 50 секунд, а мы с вами перемещаемся в Китай, где школьники придумали интересный способ борьбы со стрессом. В Китае набирает популярность необычная закуска – снеки, сделанные из рисовой бумаги и внешне похожие на учебники и школьные рабочие тетради. Новинка очень полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школах. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто съесть домашку. В прямом смысле. Школьники рассказали, что это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от ощущения, насколько сильно давит на них учеба. Но у съедобной домашней работы имеются и критики. Они не имеют ничего против психологической пользы тренда, но обсуждают безопасность продуктов, из которых сделаны учебники и тетрадки. Действительно ли все материалы, используемые при приготовлении снеков, предназначены для употребления в пищу? Однако дети не задумываются над такими тонкостями и продолжают превращать школьные кошмары в веселые перекусы. Вот так вот действительно учитель спрашивает, а где домашка, что случилось? А собака съела. В прямом смысле. Вкусная же бумага. Ну или я проголодался и сам решил немножечко погрызть часть страниц. Какие интересные изобретения все-таки в этом Китае придумывают?

15 часов 36 минут и 37 секунд. И следующие новости США показывают, что игровая зависимость – это жестко и очень дорого. 9-летний мальчик из США сильно расстраивался, что никто в интернете не смотрит его видеоролики по играм Minecraft и Roblox. На помощь ребенку пришел его папа Дэйв. Он помог маленькому Майку начать небольшую рекламную кампанию, вложив в нее $20. Просмотр видеороликов чуть увеличился, но отец и подумать не мог, что сынишка войдет во вкус. Воспользовавшись тем, что папина корпоративная карта была сохранена в аккаунте, мальчик самостоятельно занялся рекламой, вкладывая в нее все большие средства. Крах наступил в тот момент, когда Дэйва вызвали на ковер к начальству и спросили, а на какие цели он потратил с рабочей карты $118 000. Пришлось мужчине объясняться с руководством, а предприимчивому Майку объясняться с родителями. Узнав о том, что его выходка открылась, мальчик снял последний видеоролик, в котором лаконично заявил зрителям «Мне конец». Но надеюсь все-таки, что все обойдется и просто 9-летний Дэйв найдет себе какую-нибудь работу, возможно, даже удаленную, и сможет выплатить своему отцу $118 000. Но, конечно, да, лучше бы не привязывать никакие карты никаким сервисам, особенно если эти могут воспользоваться ваши предприимчивые дети.

0: Бим Радио.
1: 15 часов 44 минуты и 29 секунд, а мы перенесемся с вами в Соединенные Штаты Америки, где случилась курьезная ситуация с одним из журналов. Джон Хэнсон из Нью-Хэмпшира в США долгие годы хранил у себя журнал The Century Illustrated Monthly Magazine за сентябрь 1894 года. Мужчина полагал, что когда-то получил журнал в подарок или же подобрал среди бесплатных книг, выставленных кем-то на улице. Но 84-летний любитель чтения ошибался, ведь старый журнал в свое время был взят кем-то из его старших родственников в публичной библиотеке города Конкорд. И вернуться в библиотеку журнал должен был еще 132 года назад. Узнав о том, что журнал ему не принадлежит, Джон вернул его в библиотеку. Тем более, что там отменили штрафы за просрочку. Это было очень кстати, ведь иначе мужчине...
0: БИМ-РАДИО
1: 15 часов 44 минуты и 29 секунд, а мы перенесемся с вами в Соединенные Штаты Америки, где случилась курьезная ситуация с одним из журналов. Джон Хэнсон из Нью-Хэмпшира в США долгие годы хранил у себя журнал The Century Illustrated Monthly Magazine за сентябрь 1894 года. Мужчина полагал, что когда-то получил журнал в подарок или же подобрал среди бесплатных книг, выставленных кем-то на улице. Но 84-летний любитель чтения ошибался, ведь старый журнал в свое время был взят кем-то из его старших родственников в публичной библиотеке города Конкорд. И вернуться в библиотеку журнал должен был еще 132 года назад. Узнав о том, что журнал ему не принадлежит, Джон вернул его в библиотеку. Тем более, что там отменили штрафы за просрочку. Это было очень кстати, ведь иначе мужчине пришлось бы раскошелиться на...

0: Трехлетний любитель чтения ошибался, ведь старый журнал в свое время был взят кем-то из его старших родственников в публичной библиотеке города Конкорд. И вернуться в библиотеку журнал должен был еще 132 года назад. Узнав о том, что журнал ему не принадлежит, Джон вернул его в библиотеку, тем более, что там отменили штрафы за просрочку. Это было очень кстати, ведь иначе мужчине пришлось бы раскошелиться на 12 тысяч долларов. В библиотеке признались, что объявили амнистию как раз в расчете получить обратно старые просроченные книги. Но возвращение журнала 1894 года стало неожиданностью даже для них. А вы на всякий случай проверьте, может быть, у вас тоже где-нибудь лежит книжечка, которую кто-то из ваших родственников взял когда-то в библиотеке и так и не вернул. Возможно, стоит обратиться туда и вернуть то, что принадлежит им.
1: Реклама на Бим-радио. В находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября масло традиционное 399 рублей 99 копеек за 450 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: рок из 90-х на Бим-радио.
1: Да, все совершенно верно. Рок из 90-х. Прямо сейчас на Бим-радио. Информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. Танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс». Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана. Все, что поможет вам стать главным рок рокером вечера. За самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио – Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+, запрещено для детей. И прямо сейчас мы можем, точнее вы можете, выиграть 2 пригласительных билета на рок из 90-х. А сделать это очень просто. Правильно ответить на вопрос, который я сейчас вам задам, а все ответы принимаются в наши мессенджеры. +7 9 8 2 42 102 8. Давайте сегодня 6 и 8 правильно ответившие получат от нас пригласительные билеты на рок из 90-х. По одному пригласительному билету на человека. А вопрос следующий. Кем работал Юрий Хой, солист легендарной группы «Сектор Газа», до того, как стать рок-звездой? А подсказка, кстати, кроется в песне ГАИ. Итак, первый вариант ответа – водителем такси, второй вариант – инспектором ГАИ и третий вариант – автослесарем. +7 9 8 2 42 102 8 – это наши мессенджеры 6 и 8, правильно ответившие, получат от нас пригласительные билеты на рок из 90-х. Итак, кем работал Юрий Хой, солист легендарной группы «Сектор Газа», до того, как стать рок-звездой? Водителем такси, инспектором ГАИ или автослесарем? Ждем ваших сообщений.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Часов 56 минут и 9 секунд. Для начала позвольте поприветствовать наших победителей. Это Рамиля и Шамиль. Мы вас поздравляем. Правильно ответили на вопрос. Ну, а, собственно, сейчас я расскажу, какой был правильный ответ. После службы в армии Юрий Клинских 5 лет проработал в ГАИ, причем останавливал и штрафовал нарушителей независимо от их статуса. Именно этот опыт дал ему материал для одной из самых народных песен ГАИ. Так что правильный вариант был второй. Ну и Рамиля и Шамиль получают от нас пригласительные билеты на рок из 90-х. Вечеринка, которая состоится 10 октября в ресторане «Максимилианс», 18+, запрещено для детей. Ну а мы продолжаем. И, конечно же, сегодня еще появится у вас возможность выиграть призы и подарки от нас, но чуть-чуть попозже. И напоследок в этом часе хочется рассказать про Сингапур. Жителям Сингапура начнут выплачивать деньги за чтение книг. Власти города-государства хотят отучить людей от бесконечного листания коротких видео и постов. Чтобы получить заветную выплату, сингапурцам надо регулярно читать около 50 дней. Компанию организует Национальный библиотечный совет Сингапура через местную виртуальную госплатформу. Те, кто претендует на денежный приз, участвуют в своеобразной игре. Люди регистрируются на читательскую сессию, и за чтение продолжительностью от 15 минут на их счет начисляется 20 виртуальных монет. Для получения денег надо накопить 1000 монет. Они эквивалентны 1 сингапурскому доллару. Это 66 рублей. Для тех, кто много читает, 15 минут могут показаться очень коротким промежутком. Но я думаю, что это золотая середина, поясняет Ло Чин И, представитель Национального института образования Сингапура. Да, сумма символическая, разбогатеть на чтении невозможно. Власти пояснили, что расчет сделан не на размер выплаты, а на формирование полезной привычки через регулярность и скромную мотивацию. Организаторы предусмотрели и другой формат наград. Он рассчитан на неравнодушных граждан. Дочерний проект копит минуты чтения участников и конвертирует их в пожертвования для людей из уязвимых групп. Ну вот так вот, действительно. Денежки платят тебе за чтение, а ты можешь еще их и пожертвовать на хорошее дело. По-моему, это замечательная инициатива. Только вот нужно ли при этом читать именно физические книги или онлайн-варианты тоже подойдут? Не поясняется.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

16 часов 9 минут и 49 секунд. Второй час субботнего шоу, это значит, что мы с вами вместе опять отправляемся назад в прошлое. Сегодня год 2012, это было уже 14 лет тому назад. Чем запомнился он вам? Собственно, события из вашей жизни нас очень сильно интересуют, связанные с годом 2012. Пишите, +7 9 8 2 42 102 и 8. Музыка сегодня тоже в этом часе из года 2012, чтобы хорошо нам вспоминалось вместе. Ну и события я, конечно же, этого года вам тоже напомню. Вот, например, 1 января на территории России, Беларуси и Казахстана было создано единое экономическое пространство. В России было завершено преобразование милиции в полицию. 4 марта состоялись выборы президента России, и победу одержал Владимир Путин. Ну а 25 апреля Государственная Дума России приняла закон, возвращающий прямые выборы губернаторов. Год был также олимпийским. Сборная России на играх в Лондоне заняла 4 место в неофициальном командном зачете, завоевав 24 золотые, 25 серебряных и 33 бронзовые медали. За 4 года до этого на играх в Пекине россияне были третьими с 23 наградами высшего достоинства. В Лондоне российскую команду обошли сборные США, Китая и Великобритании. Единственным игровым видом спорта, в котором сборной России удалось выиграть золото, стал мужской волейбол. Команда Владимира Алекна одержала победу над бразильцами в валидольном финале, а мужская сборная России по баскетболу впервые в своей истории завоевала медаль на Олимпийских играх. Также у нас второе место в 2012 году было на Евровидении. Буранские бабушки с песней «Party for Everybody». Одним из главных достижений России в 2012 году было именно это второе место на Евровидении, завоеванное удмуртским коллективом «Буранские бабушки». Одно то, что старушки села Буранова обошли в национальном отборе дуэт отечественного российского победителя Евровидения Димы Билана и экс-участницы группы «Тату» Юлии Волковой, стало для нашей страны событием. Обожание, с которым встретили буранских бабушек в Баку, удостаиваются немногие профессиональные шоумены. Сами же буранские бабушки главным своим достижением считают то, что наконец-то началось строительство церкви в их родном селе. Ради этого они и ввязались во всю историю с Евровидением. Чем запомнился год 2012 и вам? Пишите. +7 9 8 2 42 102 и 8. Это наши мессенджеры. Ну а ваши воспоминания — это самое ценное, что у нас есть. Наше путешествие продолжается. И давайте вместе с бурановскими бабушками вспомним, как это было. Год 2012.

Короче, я смотрю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров.
2: Так, что вы принесли? Прошу уволить меня по собственному желанию с должности генерального директора ОАО «Газпром». Извините, но вы же у нас не работаете.
1: Вы, главное, увольте. А уж с такой записью в резюме я себе работу найду.
3: Соу, сыпелявых.
4: Соу,
3: сыпелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: первые в Казани.
1: А наше путешествие назад в прошлое, в год 2012, продолжается. И ваши сообщения – это самые главные воспоминания, которые у нас есть. Пишите, пишите, чем запомнился вам год 2012. Что тогда случилось, что произошло в вашей семье, в вашей жизни? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это пишет нам Марсель. Привет, Бим. В 2012 году у меня родилась моя любимая доченька Алсу. Вот вчера она отпраздновала свой 14-й день рождения. Как быстро дети растут, согласен с вами абсолютно. А еще одно сообщение. Бим, привет. В 2012 году я ушел в армию, вернулся спустя год и не узнал родной город. Как Казань поменялась. Это, да, год 2012 прошел под эгидой подготовки к универсиаде 2013 года. Ну и немножечко об этом давайте мы поговорим. Строились новые спортивные объекты, а также завершалась реставрация различных других объектов, которые уже были до этого построены. Вот так на 2012 год было запланировано завершение строительства Центра гимнастики, Международного информационного центра деревни Универсиады, а также уникальных объектов, на которых планировалось проведение чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году и этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, дворца водных видов спорта и футбольного стадиона на 45 тысяч зрителей, строительство гостиницы в составе комплекса Центр грибных видов спорта. Ну а на финишную прямую по подготовке к Универсиаде тогда вышел и Казанский метрополитен. Начались работы на станции Заводская в авиастроительном районе. Наибольшая готовность вот там была. Что касается декабристов, так называлась тогда станция Ишлек, которую мы все с вами знаем, а на этом участке было полностью закрыто движение и, собственно, уже почти была готова эта станция в 2012 году. Ну, сейчас мы знаем, что все получилось, все замечательно подготовили, и Универсиада 2013 года прошла лучше, чем когда ни было. Когда бы то ни было. Ну, а ваши воспоминания присылайте нам. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Делитесь, что такого случилось у вас в году 2012. Это было уже 14 лет тому назад.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8 843 230 3030.
3: Не грузятся картинки. Не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя

0: Наслаждайся осенью с Beam Radio.
1: Шестнадцать часов 31 минута и 58 секунд, а мы продолжаем наше путешествие назад в прошлое. Год 2012, и сегодня у нас на повестке дня. Это значит, что 14 лет уже прошло с того самого года. И ваши воспоминания, собственно, что произошло у вас в жизни тогда, пишите. +7 972 72 42 8, это наши мессенджеры. Вот Айрат нам написал, что в 2012 году милиция перешла в полицию и нам говорит, подняли зарплату в 3 раза. Ну вот, тут же есть же отличное воспоминание. В 3 раза подняли зарплату. Если бы мне так подняли зарплату, о-хо-хо, я бы, наверное, на всю жизнь запомнил, действительно. А еще одно сообщение есть у нас. Добрый день, в 2012 году я устроилась на новую работу, и вот уже 14 лет тружусь в лучшем коллективе. А еще в 2012 году все ждали апокалипсиса. А да-да-да, давайте, кстати говоря, напомним, что ж тогда такого происходило с календарем мая и вот этим ожиданием 2012 года. 21 декабря – начало нового Бактуна и эпохи шестого солнца в календаре Майя. Очередное ожидание конца света, глобального катаклизма или фундаментальной трансформации мира. Тогда же и фильм, собственно, вышел такой же с названием «2012», где рассказывалось, что вот-вот-вот, сейчас все закончится. Но, как мы знаем, все обошлось. Единственное, у кого что-то закончилось в тот момент, это моя подруга, которая ровно 21 декабря и решила оформить развод со своим, ну, на этот момент уже бывшим мужем. Вот там действительно был какой-никакой, но конец, в данном случае, одной ячейки общества. Что еще происходило тогда? 22 мая космическая компания SpaceX осуществила старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем-капсулой Dragon к МКС. Это первый частный коммерческий аппарат, который шел на стыковку со станцией. Территория Москвы в 2012 году увеличилась почти в 2,5 раза со 107 тысяч гектаров до 255 тысяч гектаров за счет присоединения части территории Московской области. А 2 июля 2012 года был открыт мост на остров Русский во Владивостоке. В Казани, кстати, в этот же момент продолжалась подготовка к универсиаде в разных абсолютно вариациях. И вот 30 октября было открыто трамвайное движение по Большому Казанскому кольцу. Ну, а об этом я расскажу, я думаю, немножечко попозже, потому что там много чего рассказать у нас есть. А ваши воспоминания — это самое главное. Пишите, чем запомнился год 2012 и вам. +7 972 42 102 8.
2: Прогноз погоды на Бим Радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: Ну что ж, давайте узнаем, что происходит в плане погоды сегодня и завтра, что ожидает нас. Прямо сейчас в Казани плюс 18 градусов, ясно, сегодня осадков не ожидается. Ветер западный 2,9 метров в секунду при атмосферном давлении в 756 миллиметров ртутного столба. Температура воды 13 градусов. Завтра, в воскресенье, 20 сентября, утром плюс 15, днем плюс 20, вечером плюс 16, а ночью плюс 13 градусов. Ветер с юго-западного сменится на южный, а затем на юго-восточный при влажности воздуха до 68% и атмосферном давлении 757 миллиметров ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

16 часов 44 минуты и 8 секунд, а наше путешествие в год 2012 продолжается. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8, это наши мессенджеры. Поделитесь вашими воспоминаниями, чем запомнился вам год 2012, что изменило в вашей жизни. Вот есть у нас уже несколько сообщений. Абим, привет! В 2012 году в нашей семье произошло пополнение. Родилась дочка, и мы взяли и завели собаку. Так что перемены были масштабные. Ну, действительно, с вами абсолютно согласен. Владимир нам написал: «Добрый день, я женился, двое детей и любимая жена». Это все было в 2012 году, так что 14 лет уже вместе вы, вот с этим вас я поздравляю, поздравляю. Ну, а что тогда происходило у нас? Вот начал я рассказывать вам про Большое Казанское кольцо. 30 октября запустилось движение трамвая по Большому Казанскому кольцу. Тогда маршрут номер 5 ходил от ЖД вокзала до микрорайона «Солнечный город», но мы-то с вами знаем, что сейчас это настоящее Казанское кольцо, которое вот, не прерывается нигде. Тогда еще не было такой возможности. С интервалом 6-7 минут в часы пик и 10-11 минут в вечернее ночное время даже. Вот планировали, что будет курсировать 24 трамвайных вагона. 58 минут требовалось, чтобы добраться от одной крайней точки в другую. Да, сейчас, конечно, это немножечко иначе выглядит, но тем не менее, прекрасно, что у нас есть такая возможность просто взять, сесть на 5-й трамвай и проехаться практически по всей Казани. А в социальной сфере большой резонанс вызвало решение властей об увеличении продолжительности отдыха на майские праздники. Рассказывать вам про Большое Казанское кольцо. 30 октября запустилось движение трамвая по Большому Казанскому кольцу. Тогда маршрут номер 5 ходил от ЖД вокзала до микрорайона «Солнечный город», но мы-то с вами знаем, что сейчас это настоящее Казанское кольцо, которое вот, не прерывается нигде. Тогда еще не было такой возможности. С интервалом 6-7 минут в часы пик и 10-11 минут в вечернее ночное время даже. Вот планировали, что будет курсировать 24 трамвайных вагона. 58 минут требовалось, чтобы добраться от одной крайней точки в другую. Да, сейчас, конечно, это немножечко иначе выглядит, но тем не менее, прекрасно, что у нас есть такая возможность просто взять, сесть на 5-й трамвай и проехаться практически по всей Казани. А в социальной сфере большой резонанс вызвало решение властей об увеличении продолжительности отдыха на майские праздники. Владимир Путин еще

0: чтобы добраться от одной крайней точки в другую. Да, сейчас, конечно, это немножечко иначе выглядит, но, тем не менее, прекрасно, что у нас есть такая возможность просто взять, сесть на пятый трамвай и проехаться практически по всей Казани. А в социальной сфере большой резонанс вызвало решение властей об увеличении продолжительности отдыха на майские праздники. Владимир Путин, еще будучи премьер-министром, предложил, что рождественские каникулы тяжеловаты для здоровья, и предложил ограничить новогодние праздники, а дополнительно выходные перенести, например, на май. Совет Федерации одобрил поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, по которым зимние каникулы будут длиться не 10, а 8 дней, с 1 по 8 января включительно. Два освободившихся дня правительство России сможет прибавлять к любому государственному празднику. В итоге в 2013 году россияне отдыхали на Новый год 10 дней, на первомайские 5 дней, а выходные, посвященные Дню Победы, продлились 4 дня. Чем запомнился вам год 2012? Пишите. +7 9 82 42 102 8.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Это действительно твой выбор?
3: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
4: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших.
6: 0+.
7: Скальпель. Нож.
8: Мы его теряем.
7: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
8: Что? Он жив?
7: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: А вот и подходит к концу наше путешествие назад в прошлое, в год 2012 вместе с вами. Чем запомнился он вам? Давайте узнаем. А есть у нас два сообщения. Привет, Бим. Помню, как в 2012 году наконец нашел нормальную работу, и с тех пор жизнь поменялась. А годом позже познакомился с прекрасной девушкой, которая чуть позже стала моей женой. Действительно, переломный год был. Согласен с вами абсолютно. Бим, привет. В 2012 году я взял в ипотеку квартиру. Все еще выплачиваю, но осталось уже совсем немного. Зато свое, пишет нам Михаил. Ну, да, да. А ипотека, это, конечно, интересно. А я вам напомню, что еще происходило тогда. Вот, например, 22 октября состоялась премьера сериала «Кухня» на СТС. Я думаю, многие помнят, многие смотрели. А на телеканале «Россия-1» вышел последний выпуск юмористической передачи «Городок». Это тоже было в 2012 году. Косморобот «Curiosity» совершил посадку на Марс в районе кратера Гейла 6 августа 2012 года. В США прошли президентские выборы, и победу одержал Барак Обама. Ну а президент России Владимир Путин в сентябре 2012 года принял участие в эксперименте, проводимом российскими орнитологами в рамках проекта «Полет надежды» по спасению занесенного в Красную книгу журавля стерха, находящихся под угрозой исчезновения. Глава государства по пути на саммит АТЭС посетил орнитологическую станцию Кушеват, где поучаствовал в одном из экспериментов, цель которого – показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета. Находясь за штурвалом мото-дельтаплана, который птицы принимают за своего вожака, Путин совершил 3 полета. Первый ознакомительный, а 2 других с птицами. Вот это событие года 2012-го. Мы вместе с вами вернулись сегодня назад в прошлое на 14 лет и вспомнили год 2012-й. Все замечательно. А в следующий раз мы обязательно вернемся и расскажем про год 2013. А это будет уже следующую субботу. Вот еще Вилли написал нам, в последнюю секунду успел. В 2012 году родился мой второй сын Данис. Оставалось еще 6 лет до рождения доченьки Самиры. Да, по-моему, это просто прекрасно. Воспоминания — это самое главное, что у нас есть. Ну, а мы продолжаем, и рубрика «Советчики» уже совсем скоро. А этот час завершает Келли Кларксон с песней «Stronger».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: «Акбарсбанк» выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами «Акбарсбанка». «Акбарсбанк» – банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Не грузятся картинки. Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 17 часов 10 минут и 39 секунд. Треть час субботнего шоу торжественно открывается. Здесь вместе с вами я, Сергей Филиппов. Это значит, что рубрика «Советчики» прямо сейчас тоже начинается. Это та самая рубрика, в которой вы можете дать совет, потому что мы об этом вас просим. Плюс 792-72-102-8. Это наши мессенджеры. Ну, а вы наши любимые советчики. А потом мы сравним варианты нашей аудитории и искусственного интеллекта и узнаем, кто же все-таки оказался более прозорлив в решении конфликтных жизненных ситуаций. А переходим мы к первой ситуации на сегодня. Она следующая. Парень работает на пункте выдачи заказов по графику 2 через 2. В одной из смен он обнаруживает крупную недостачу в кассе, которая образовалась после смены предыдущей сотрудницы. Он звонит ей, и та признается, что срочно взяла деньги, но через несколько дней вернет всю сумму, и никто не заметит. Она просит его прикрыть ее. У них дружеские отношения, но парень понимает, если недостача вскроется, крайне может стать Он не знает, помочь коллеге или сообщить руководству и вообще, что делать в этой ситуации. Плюс 792-72-102-8 это наши мессенджеры, а вы можете посоветовать. Вот действительно, работает человек на пункте выдачи заказов, соответственно, и обнаруживает недостачу в кассе. Оказалось, что другая сотрудница взяла себе просто с эту сумму, определенную сумму денег. Сложная ситуация какая-то у него возникла и говорит, да ничего, я верну через несколько дней. Никто не заметит и ничего не случится. И просит, соответственно, прикрыть ее. Но парень понимает, если недостача вскроется, крайне может стать он. Вот что бы вы сделали в этой ситуации? Посоветуйте. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Вы наши любимые советчики.

0: со мной.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Американец Уильям Фелпс Ино, разработавший первые правила дорожного движения, никогда не водил автомобиль сам.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
5: Семнадцать часов 20 минут и 39 секунд. Мы продолжаем рубрику «Советчики», ту самую рубрику, в которой вы можете дать совет сложной жизненной ситуации. Обязательно его прочитаю. И, возможно, таким образом мы сможем помочь тем людям, которые в ней оказались или, не дай бог, окажутся. И ситуация следующая. Парень работает на пункте выдачи заказов по графику 2 через 2. В одной из смен он обнаруживает крупную недостачу в кассе, которая образовалась после смены предыдущей сотрудницы. Он звонит ей, та признается, что срочно взяла деньги, но через несколько дней вернет всю сумму, и никто не заметит. Она просит его прикрыть ее. У них дружеские отношения, но парень понимает, если недостача вскроется, крайней может стать он. Он не знает, помочь ли коллеге или сообщить руководству. Что вы нам насоветовали? Давайте посмотрим. Привет, Бим. В этом случае я бы сразу рассказал обо всем руководству, потому что так с друзьями не поступают, фактически подставляя их. Ну да, действительно, это же... Она же прекрасно понимала, что не она одна работает на этом пункте. Соответственно, автоматически может подставить своего, ну, как она считает, друга-приятеля. Еще одно сообщение. Бим, привет. Но это зависит от суммы. Если там несколько тысяч, а вы и правда в хороших отношениях, можно свои пока докинуть. А она вам уже должна будет. О, я бы не стал вот так вот сильно уверен быть в этом, потому что из-за денег многие дружеские отношения резко заканчивались. Бывает такое. Ну, а что рассказал нам искусственный интеллект? Давайте узнаем. Неправильный вариант решения. Согласиться прикрыть и ждать возврата денег. Если коллега не вернет сумму или обман раскроется, парни обвинят в соучастии и уволят. Сразу написать руководству, не поговорив с коллегой. Это может быть воспринято как предательство, но главное не дать ей шанса исправить ситуацию. Занять ей деньги из своего кармана, чтобы закрыть недостачу, как предложил, кстати, один из наших слушателей. А вот искусственный интеллект говорит, что это неправильное решение. Это создаст финансовую зависимость и не решит проблему. Правильные варианты. Четко сказать коллеге: я не могу тебя прикрыть. Это уголовно наказуемо и ставит под удар меня. У тебя есть 24 часа, чтобы вернуть деньги или признаться руководителю. Иначе я буду вынужден сообщить сам. Зафиксировать факт недостачи документально. Пересчитать кассу при свидетеле, сфотографировать отчет, сохранить переписку с коллегой. Если она не возвращает деньги, сообщить руководству. Это не донос, а защита себя и компании. В будущем не брать на себя чужие смены без пересчета кассы. Профилактика лучше конфликта. Вот такие варианты предложил нам искусственный интеллект. Вот Андрей пишет, что на ПВЗ нет наличных. Я имел в виду пункт, где можно отправлять самому заказы также. Поэтому там есть вариант работать с наличными. Ну, а мы двигаемся к следующей ситуации на сегодня. Женщина перебирает старые семейные альбомы и письма родителей. Она находит намеки на то, что ее настоящий отец – другой человек. Она не знает, что делать. Спросить родителей напрямую, сделать тайный ДНК-тест, разыскать того человека или просто отпустить ситуацию. Ведь главное – кто воспитал. Как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? Действительно, вот перебирали старые фотографии, альбомы, письма, и находит женщина намеки на то, что, возможно, ее настоящий отец – это другой человек. И не знает, что делать. Спросить напрямую, ну, как-то странно, может быть, сделать тайный ДНК-тест. Или, может быть, разыскать того человека и просто спросить его напрямую. Да. А может, просто отпустить ситуацию? Ведь главное, кто воспитал. Как вы думаете? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, а вы – наши единственные и любимые советчики.
1: Реклама на Бим-радио.
4: Сдавать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КАН-Авто. Звоните 8-843-230-30-30.
0: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
4: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в КАН-Авто. Выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в КАН-Авто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто КАН-Авто. Не оферта.
6: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
7: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: 17 часов 32 минуты 59 секунд. Мы продолжаем рубрику «Советчики», ту самую рубрику, в которой вы даете советы в сложных жизненных ситуациях. Ну, а мы, конечно же, узнаем, что же делать-то. Вот ситуация у нас следующая. Женщина перебирает старые семейные альбомы и письма родителей. Она находит намеки на то, что ее настоящий отец – другой человек. Она не знает, что делать. Спросить родителей напрямую, сделать тайный ДНК-тест, разыскать того человека или просто отпустить ситуацию. Ведь главное – кто воспитал. Что вы нам посоветовали? Давайте мы узнаем. Андрей написал: спросить родителей, ничего странного. Ну, действительно, ничего, казалось бы, странного. А вот подходишь просто и говоришь: слушай, а ты действительно мой отец или нет? Или там мама. Мама, а вот папа, это мой папа или нет? Мне кажется, не все прям рискнут вот такой разговор даже начать. А Виль пишет: не копаться в старом белье. То есть вот просто ладно и ладно. Было, может быть, а может быть и не было, я и не знаю. Но, тем не менее, самое главное, что у нас хорошие отношения с родителями, и все здесь замечательно. Можно и не копаться. Светлана написала: добрый вечер, лучше спросить напрямую. Все взрослые уже и все поймут. Ну, то есть, в основном у нас две точки зрения, две позиции. Это либо спросить родителей, без всяких там тайных ДНК-тестов и всего остального. Ну, или просто отпустить эту ситуацию. Что предлагает нам сделать искусственный интеллект? Тайно сделать ДНК-тест, взяв образцы без согласия родителей. Это неправильный вариант решения. И это нарушение личных границ и может разрушить доверие, если вскроется. Также не следует искать предполагаемого отца и приходить к нему с обвинениями. Он может не знать о ее существовании или не хотеть общения. Молча копить обиду и подозрения, не пытаясь ничего выяснить. Это будет отравлять отношения с семьей. Это тоже неправильный вариант. Правильный вариант решения. Спокойно поговорить с мамой или с обоими родителями. Сказать: я нашла письма, которые меня насторожили. Мне важно знать правду. Я не буду никого осуждать, но хочу понять свою историю. Обратиться к семейному психологу. Если разговор с родителями путает или пугает, специалист поможет подготовиться и пройти через это. Если родители отказываются говорить, уважать их решение, но оставить себе право на поиск. Однако поиск вести деликатно, без ультиматумов. Принять, что правда может быть болезненной, но она нужна для внутреннего спокойствия. Главное — не разрушать отношения с теми, кто был рядом. То есть искусственный интеллект все-таки поддерживает тот самый вариант, что нужно разобраться, иначе будете терзаться смутными сомнениями до конца жизни. Да. Ну, а мы переходим к третьей на сегодня ситуации. Сосед по дачному участку часто отпускает критические комментарии в адрес молодой семьи, которая недавно занялась приусадебным хозяйством. Он говорит, что они не вовремя что-то посадили, не так вносят удобрения, выбрали неподходящие растения. Все это он произносит через забор, как только видит их в огороде. Муж устал от этих замечаний и хочет серьезно поговорить с соседом, чтобы тот не лез не в свое дело. Жена же считает, что сосед просто хочет помочь, и не надо резких выпадов. Вот как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? Идет такой сосед есть, который вот не применет вставить, как это называется, шпильку. Ой, а это вот это сажать. Ой, не надо это сажать, да, не вырастет у вас ничего. И вот действительно, что делать с таким интересным соседом? +7 9 2 7 2 42 102 8 – это наши мессенджеры, а вы наши единственные и очень любимые советчики.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
3: Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: не оферта.
1: А что же нас ожидает в плане погоды сегодня и завтра? Давайте узнаем. Плюс 18 градусов прямо сейчас в Казани. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Ветер западный 2,9 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Завтра, в воскресенье, 20 сентября, утром плюс 15, днем плюс 20, вечером плюс 16, ночью плюс 13 градусов. Ветер с юго-западного сменится на южный, а затем на юго-восточный. Влажность воздуха до 81% при атмосферном давлении в 757 миллиметров ртутного столба. В понедельник и вторник будет еще теплее, до плюс 21-22 градусов. И в целом такая погода сохранится где-то до следующего воскресенья, как минимум. Так что, действительно, бабье лето у нас с вами пришло, и лучше провести его с интересным интересом и пользой. А все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Солнце в

0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходи. Реклама на Бим-радио.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Солнце в

Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией

0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
7: Бим-радио. Первое в Казани.

0: где вы даете советы и помогаете нам решить, что же делать в сложной жизненной ситуации. Вот, напомню, ситуация следующая. Сосед по дачному участку часто отпускает критические комментарии в адрес молодой семьи, которая недавно занялась приусадебным хозяйством. Он говорит, что они не вовремя что-то посадили, не так внесли удобрения, выбрали неподходящие растения и так далее. Все это он произносит через забор, как только видит их в огороде. Муж устал от этих замечаний и хочет серьезно поговорить с соседом, чтобы тот не лез не в свое дело. А жена же считает, что сосед просто хочет помочь, и не надо резких выпадов. Вот что вы нам насоветовали, давайте посмотрим. Привет, Бим. Я думаю, стоит мужу все же поговорить с соседом и популярно объяснить ему, что он хозяин на своем участке, а у них есть право на собственные пробы и ошибки, и чтобы он лучше за своими растениями следил. Ну да, действительно, казалось бы, ситуация довольно странная. У тебя есть свой участок, и ты там делаешь, что ты хочешь, сажаешь, что ты хочешь, а и возделываешь так, как ты привык. А зачем поучать-то людей, которые там, на соседнем участке, занимаются своим личным подсобным хозяйством. А еще одно сообщение. Бим, привет. Можно в ответ начать его критиковать. Я думаю, у него сразу поубавится прыть и давать непрошенные советы. Но было бы за что, соответственно, критиковать. Может быть, у него действительно там все прекрасно, а наши герои не так уж сильно и опытные в плане проведения сельскохозяйственных мероприятий. Вот так вот. Ну, а мы спросим искусственного интеллекта, что он думает по этому вопросу. Неправильный вариант решения. Мужу накричать на соседа и потребовать замолчать. Это приведет к открытой вражде на даче. Жене игнорировать чувства мужа и продолжать выслушивать советы. Муж будет копить раздражение. Поставить глухой забор, чтобы не видеть соседа. Это не решит проблему, а только создаст неловкость. Это все неправильные варианты. Правильные варианты. Мужу и жене договориться о единой позиции. Например, мы ценим советы, но хотим учиться на своем опыте. Если нам понадобится помощь, мы спросим. Мужу спокойно сказать соседу спасибо за советы, но мы решили попробовать сами. Давайте каждый будет заниматься своим участком. Жене поддержать мужа. Если она считает, что сосед доброжелателен, пусть она сама мягко скажет ему. Мы понимаем, что вы хотите как лучше, но нам нужно время, чтобы во всем разобраться. Если сосед же продолжает, просто игнорировать его комментарий и не вступать в диалог. Его слова не должны портить удовольствие от занятий на даче. Вот так вот. Ну что ж, действительно, искусственный интеллект рассказал нам о компромиссной позиции. Вот так вот. Но я все-таки считаю, что наши слушатели сегодня оказались гораздо прозорливее и доказали то, что бездушные машины все еще не могут заменить нас, живых людей, в плане того, что же делать и как поступить в сложных жизненных ситуациях. Ну что ж, на этом наша рубрика «Советчики» завершается. Впереди у нас еще много всего классного и интересного. Да, кстати, игра «Рок из 90-х» тоже будет буквально через несколько минут уже в следующем часе субботнего шоу. Всем еще раз спасибо. Ну а мы продолжаем. Хочется узнать также, что звезды нам нашептали.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
3: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте! В ближайшие минуты прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас более плодотворно трудиться получится только к вечеру. Тельцы, сбавьте темп. Вам сейчас нужен бассейн, занятия йогой и медитация. Близнецы, день связан с удивительными, невероятными, ошеломляющими новостями. Раки, очень хочется внести ясность и получить окончательные ответы на все вопросы, даже на те, о которых молчали. Львы, есть шанс добиться грандиозного успеха, но время действия предложения будет ограничено. Поспешите. Девы, стабилизируется ситуация в личных отношениях. Исчезнут вопросы. Можно наслаждаться жизнью. Весы. В этот день лучше не искать больших компаний, а ограничиться общением с близкими. Скорпионы. Из всех, кто будет искать вашего расположения, вы снова выберете сомнительную особу. Будьте поразборчивее. Стрельцы. Вероятно, вы будете настроены не просто на боевой, а на практически наполеоновский лад. Козероги. Козероги, вы легко завоюете симпатии, даже помимо своей воли. Водолеи, представители знака, способны преодолеть преграды, найти новый путь к цели или изобрести что-то полезное. Рыбы, вы будете стремиться к немедленному исполнению своих желаний, мало задумываясь о других. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: теплый прием.
1: Теплый прием.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.
3: 17 часов 51 минута и 3 секунды, а мы возвращаемся на дачу. А точнее, к рубрике «Советчики».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал». На smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Рок из 90-х на БИМ-радио.
2: Именно прямо сейчас у нас с вами игра «Рок из 90-х». Информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на вечер «Рок из 90-х». Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября, ресторан «Максимилианс». Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в образе, в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана – все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с БИМ-радио. Подробнее на maximilians.ru. 18+, запрещено для детей. И прямо сейчас вы можете выиграть два пригласительных билета на рок из 90-х. А сделать это очень просто – правильно ответить на вопрос и оказаться пятым и седьмым по счету. Все сообщения присылайте нам в мессенджеры. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. А вопрос у нас сегодня следующий. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина не исключила, что эта песня группы «Мумий-тролль» помогла выбрать дизайн новой купюры. Назовите город, которому посвящена песня. Номер 1 – Москва. Номер 2 – Санкт-Петербург. Номер 3 – Владивосток. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина не исключила, что эта песня «Мумий-тролль» помогла выбрать дизайн новой купюры. Назовите город, которому посвящена песня. 1 – Москва, 2 – Санкт-Петербург и 3 – Владивосток. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. Это наши мессенджеры. Окажись с пятым или седьмым по счету и получи билет на рок из 90-х.
1: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.
1: 18:15 и 15 секунд. Ну что ж, давайте сначала объявим победителей. Это сегодня Юрий и Венера. Они совершенно правильно ответили на вопрос. И им достаются билеты на рок из 90-х. А правильный ответ, конечно же, был номер 3. Владивосток 2000 могла сыграть свою роль в том, что символы Владивостока и Дальнего Востока оказались изображены на новой купюре в 2000 рублей. Вот так вот. Поздравляем еще раз наших победителей, а мы продолжаем. И у нас еще есть определенное количество интересных новостей, которые пришли со всего света. Вот из Индии следующая новость пришла. И в преддверии религиозного праздника Наваратри в индийских соцсетях появилось необычное объявление. Мужчина по имени Криш Мистри предлагает себя в аренду в качестве партнера для традиционного праздничного танца Гарба. При этом имеется целых 3 пакета услуг, которые стоят от 10 до 20 долларов. Самый бюджетный пакет включает в себя 2 часа совместных танцев, помощь в освоении базовых движений и совместные селфи. Следующий пакет предлагает 4 совместных праздничных часа, а самый дорогой включает в себя полный праздничный день с танцами. Пользователи интернета с необычайным интересом отнеслись к объявлению, ведь многим грустно представить, что во время праздника придется танцевать в одиночестве. Однако пока доподлинно неизвестно, является ли объявление реальным или шуточным. А что? А мне кажется, Совершенно отличная идея. Если вот нет у человека партнера по танцу, можно и нанять себе. Особенно профессионал в своем деле. Так что бизнес, как говорится, это хорошо. Особенно бизнес в Индии.

0: 18 часов 23 минуты 33 секунды, а мы перемещаемся с вами в Австралию. Получив приглашение на свадьбу, многие гости удивились, прочитав о необычном условии посещения праздника. Невеста из Австралии просила всех приглашенных полностью отказаться от парфюма и каких-либо иных парфюмированных косметических средств. Молодая женщина объяснила, что от подобных запахов у нее может начаться сильнейшая мигрень. Такое уже бывало не раз. Кстати, эксперты по свадебному этикету не увидели в такой просьбе ничего зазорного, особенно если учесть, что причина медицинского характера. Вот только интернет не был бы интернетом, если бы просьбу невесты не выставили в комичном свете. Остроумцы немедленно посоветовали женщине нанять специального нюхача, который проверял бы гостей на входе и разворачивал прочь всех, кто благоухает запретным парфюмом. Да, вот это вот неожиданное, конечно, требование. Значит, приходите, пожалуйста, ко мне на свадьбу. Не забудьте, пожалуйста, про подарки, желательно денежные средства. А еще, пожалуйста, вот... Как-то вот без духов, без парфюмерии, без всего вот этого прочего. А то мало ли, вдруг у меня начнется мигрень. С другой стороны, все-таки, если эта ситуация связана со здоровьем, здесь, наверное, можно как-то и согласиться с таким требованием. Да, Австралия – интересное место.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8» от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8». 8 в комплектации флагшип 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
4: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября рыба форель радужная 599 рублей 99 копеек за килограмм. «Находка». Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Осенние дни становятся ярче. С Бим Радио.
1: 18:30. Как всегда, стараюсь поделиться с вами результатами различных исследований или открытий. И вот было проведено исследование экономистами из НИУ Высшей школы экономики. И, собственно, что в результате было выяснено. Сотрудники, которые регулярно используют искусственный интеллект, зарабатывают больше коллег. Заработок таких специалистов в России на 42% превосходит зарплату скептиков. По мнению ученых, привилегии получают те, кто системно сотрудничает с нейросетями, они заходят в чат-боты раз в день. Исследователи проанализировали данные российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 2023-2024 годы, и в их итоговую выборку вошла информация почти о 10 тысячах работающих россиян. Результаты показали, что всего 11% россиян периодически используют искусственный интеллект для решения рабочих задач. Регулярно к помощи алгоритмов прибегают лишь 1,6% сотрудников. Кто же входит в это число? По данным ученых, большинство из них — люди моложе 32,5 лет, обладающие высоким образованием и занятые в IT-сфере. Похоже, айтишники боятся и гораздо меньше специалистов из всех других сфер. Так, опросы показали, что 36% из них время от времени применяют ИИ. Цифра куда солиднее, чем среди юристов, журналистов, финансистов, ученых и культработников. Согласно первым подсчетам, активные пользователи искусственного интеллекта в среднем зарабатывают на 13,4% больше скептиков. Позднее авторы сравнили зарплаты тех же россиян еще в 2022 году, то есть до активного внедрения искусственного интеллекта, и разрыв в размерах выплат сразу же снизился до 6%. Речь, например, может идти о полноценном делегировании и рабочих процессов, что существенно увеличивает индивидуальную производительность, пояснила Ксения Рожкова, сотрудник лаборатории исследования рынка труда ФННИУ Высшей школы экономики. В самой подробной модели ученые рассмотрели и навыки сотрудников, и их личные качества. Статистика сразу же изменилась. Эпизодическое использование ИИ вообще перестало коррелировать с прибавками к зарплате. Значимость стали иметь лишь регулярные практики. При этом у самых активных энтузиастов прибавка выросла до 17,2%, а у сотрудников наивысшей квалификации она достигла 41,8%. Выходит, пора осваивать искусственный интеллект и делегировать ему рутинные задачи. Стоит поспешить. Вскоре использование нейросетей станет чем-то настолько привычным и массовым, а перевесы в зарплатах и премиях пропадут. Так что, как говорится, куй железо, пока горячо. Искусственный интеллект надо знать.

0: Что ж, давайте узнаем, какая погода ожидает нас завтра по Республике Татарстан. 20 сентября переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. На западе до плюс 11 градусов. Максимальная температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. А в Казани завтра ночью плюс 5, плюс 8. Местами до плюс 11. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22 градуса. В Елабуге, Нижнекамске, Набережных, Челнах ночью плюс 3, плюс 7, днем до плюс 19-23 градусов. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево ночью плюс 3, плюс 7, днем до плюс 19, плюс 23 градусов. В Нурлате ночью плюс 4, плюс 8, местами до плюс 10, днем до плюс 19, плюс 23 градусов. Прямо сейчас в Казани плюс 18 градусов. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха завтра, 20 сентября, утром плюс 15, днем плюс 20, вечером плюс 16, ночью плюс 13 градусов. Ветер юго-западный с переходом на южный, а затем на юго-восточный до 3 метров в секунду. Влажность воздуха до 81%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Такая же температура до 22-23 градусов сохранится в течение всей следующей недели. Бабье лето, мы его ждали, мы его дождались.
1: У природы нет плохой погоды.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 43 минуты и 2 секунды, а мы с вами перемещаемся в Японию. Масаки Аоки, владелец таксомоторной компании Tokyo MK, славится своим буйным нравом, весьма печально славится. Недавно 62-летний мужчина вновь отличился. Во время утреннего собрания он устроил импровизированный тест по английскому языку и чрезвычайно разгневался, когда никто из таксистов не смог сказать ему, как по-английски будет «перекресток». К слову сказать, это Crossroads, ну или Junction, два варианта, как минимум, есть. Пришедший в ярость начальник принялся бросаться стульями и орать на сотрудников нецензурными словами. После этого всем было велено, опять же, в крайне грубой форме отправляться по домам, ну, видимо, учить английский язык. Особенно абсурдно выглядит письмо, которое позже разослала подчиненным сестра Масааки, являющаяся генеральным директором компании. Она попросила таксистов как следует выучить английский язык, иначе владелец снова будет сердиться. Вот так вот и написала. Знаете, никаких извинений, ничего такого нет. Ребят, вы что? Вы бы подучили все-таки английский, а то, мало ли, а он опять сердиться будет. Может, там стульями начнет кидаться. Да вообще, мало ли что можно ожидать от 62-летнего и довольно-таки богатого, я так понимаю, владельца таксомоторной компании в Японии. Практически что угодно.
2: Реклама на Бим-радио.
3: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхиддинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
4: Это действительно твой выбор?
5: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
6: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Папа, еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: Скальпель. Нож.
13: Мы его теряем.
12: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
13: Что? Он жив?
12: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
14: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на «Максимилианс».
12: Такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
13: Что? Он жив?
12: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
14: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский.
3: Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан Максимилианс. Стартуем в 20:00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Казани.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's toast?
1: Бил Радио. Мы играем всегда, всегда в прямом эфире.
2: 18 часов 54 минуты и 4 секунды подходит к концу субботнее шоу. А это значит, что у меня для вас есть еще одна новость, которая связана с тем, как продлить долголетие. Специалист по долголетию призвал обзавестись несколькими привычками в 50 лет. Терапевт, специалист по долголетию доктор Брайан Спирс посоветовал готовиться к старости заранее и обзавестись несколькими полезными привычками в 50 лет. Прежде всего, врач призвал наращивать мышцы до того, как они начнут ослабевать и мешать справляться с бытовыми задачами, носить продукты, поднимать багаж, подниматься по лестнице и вставать с пола. Для этого Спирс посоветовал регулярно заниматься силовыми тренировками с отягощениями, эспандерами, тренажерами или упражнениями с собственным весом. Также тренировки должны включать упражнения на равновесие и координацию. В старости это поможет при ходьбе по неровной поверхности, использовании лестниц, принятии душа и выходе из него. В свою очередь, кардиотренировка, ходьба, езда на велосипеде, плавание может повысить выносливость. Кроме того, по словам Спирса, в 50 лет нужно регулярно проверять кровяное давление и консультироваться с врачом о том, какие обследования имеет смысл проводить в зависимости от возраста, анамнеза и индивидуальных факторов риска. Наконец, он рекомендовал представить свою жизнь в 70 лет. Если в планах есть путешествие, самостоятельное ношение сумок, ходьба по лестнице, подъемы с пола или общение с семьей, необходимо уже сейчас оставить реалистичный распорядок дня, основанный на сохранении этих способностей, сочетая силовые упражнения, кардиотренировку, тренировки на баланс и подвижность, а не сосредотачиваться исключительно на весе или внешнем виде. Вот так вот, как там, готовь сани летом, готовься к 70 в свои 50. А если вам еще нет 50, то все равно нужно готовиться. А это значит, о, спорт, ты мир. Вот так вот. Ну что ж, на этом я, Сергей Филиппов, с вами прощаюсь. И в ближайшие буквально несколько минут этот микрофон займет Глеб Низовский, который проведет с вами следующие несколько часов, будет передавать ваши приветы, поздравления, расскажет много интересного, поставит классную музыку, ну и проведет этот довольно-таки еще теплый вечер субботы вместе с вами, дорогие наши слушатели. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Всем отличных выходных, классного настроения, ну и здоровья тоже. Пока-пока.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
5: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
6: Звездная пауза.
7: Здравствуйте! В ближайшие минуты прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас более плодотворно трудиться получится только к вечеру. Тельцы, сбавьте темп. Вам сейчас нужен бассейн, занятия йогой и медитация. Близнецы, день связан с удивительными, невероятными, ошеломляющими новостями. Раки, очень хочется внести ясность и получить окончательные ответы на все вопросы, даже на те, о которых молчали. Львы, есть шанс добиться грандиозного успеха, но время действия предложения будет ограничено. Поспешите. Девы, стабилизируется ситуация в личных отношениях. Исчезнут вопросы. Можно наслаждаться жизнью. Весы. В этот день лучше не искать больших компаний, а ограничиться общением с близкими. Скорпионы. Из всех, кто будет искать вашего расположения, вы снова выберете сомнительную особу. Будьте поразборчивее. Стрельцы. Вероятно, вы будете настроены не просто на боевой, а на практически наполеоновский лад. Козероги. Вы легко завоюете симпатии, даже помимо своей воли. Водолеи, представители знака, способны преодолеть преграды, найти новый путь к цели или изобрести что-то полезное. Рыбы, вы будете стремиться к немедленному исполнению своих желаний, мало задумываясь о других. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Вот это я удача на смене, дамы и господа. Исполнитель дня Queen. Интересно, была песня Another One Bites the Dust. Это одна из моих любимых. Надеюсь, я ее еще сегодня застану. В студии Глеб Низовский. Вы слушаете Бим-радио. Рассказывайте, как дела. 792-72-42-102-8. В телеграме в Макси пишите. Буду рад с вами пообщаться. Я такую сегодня песню для вас приготовил. Открывашку. Ребята, ну готовьтесь.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхиддинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
6: Клиенту нужен путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья мои, в студии по-прежнему Глеб Низовский. Вы слушаете Бим Радио на моих часах 7 часов 9 минут. Как ваш субботний вечер проходит? Делитесь 792 72 42 102.8. В Телеграме, в Максе пишите, буду рад с вами побеседовать. Кто за городом, может, кто на работу едет, может, кто едет с работы. Поэтому со всеми буду рад поболтать. Я сегодня традиционно подготовил замечательную песню. Сразу скажу, очень любопытный факт про нее. Она у меня уже лет 6-7 стоит на звонке, чтобы вы понимали, замечательная, стильная, солидная песня, друзья. Но давайте немножко про нее расскажу. Да, изначально вообще эта песня была выпущена в 71-м году композитором Шаги Отисом. Был такой композитор фанковый, да, она была наиболее такая медленная, расслабленная. Спустя 6 лет знаменитый и великий, легендарный композитор Куинси Джонс взялся за ее аранжировку и подарил своим протеже дуэту братьев Джонсонов. А они, как раз-таки, в свою очередь, были достаточно популярными на рубеже 70-х-80-х именно в качестве фанк и R&B исполнителей. Поэтому, друзья, песня просто замурчательная, по-другому не могу сказать. Поэтому давайте немножко зажжем и проведем со стилем этот субботний вечер. Братья Джонсоны, клубничное письмо под номером 23 в эфире Бим Радио.

0: осень на любимой волне.
1: Ветер гонит пыль, подними стекло и забери вино, оно не помогло.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, мы сначала послушали братьев Джонсонов, немножко подрыгались, а потом перешли к пицце и немножко успокоились. Тем временем мне написали в личку Регина. Напомню, друзья, 7-92-72-42-102-8. Пишите, рассказывайте, чем занимаетесь, телеги в Максе. Итак, Регина мне написала: мы на даче с мужем отдыхаем от дел и быта, а детей дома оставили. Нам должно быть стыдно, спрашивает Регина. Мне бы на вашем месте стыдно не было ни разу. Надо же тоже иногда и отдыхать, и от детей тоже в том числе. Но мы только за семейные ценности исключительно. Юлия мне уже написала привет для программы «Привет-приветов», которая начнется аж в 9 часов. Друзья, ну не настолько же рано. Ну хотя бы 8, что ли, я не знаю. Я ж потом запутаюсь, не найду или еще что-нибудь. А так Юлия мне пожелала приятного эфира и извинилась, что ошиблась. Да, по воскресеньям «Привет-приветов» стартует в 8 вечера, а сегодня, друзья, он стартует в 9, так что имейте в виду. Ну и, конечно, моя тезка написала: Альбина, Альбина, как давно я вас не видел. Добрый вечер, Глеб, хорошего эфира вам. Благодарю, Альбина. Всегда рад вас видеть среди слушателей, да, как бы это ни звучало. Вот что-то печатает уже мне. Ну ладно, сейчас мы с вами немножко посплетничаем между нами девочками. А пока бы этих убудет. I love you always forever. Интересное название, надо послушать.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: По мнению ученых, человек забывает имена и лица почти всех своих одноклассников через 22 года после окончания школы, если не видит их все эти годы.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио, друзья. А вышел вас предупредить, да, срочное включение, как говорится. Буквально минут через 7-8 мы с вами разыграем несколько пригласительных на нашу вечеринку, поэтому будьте готовы и не переключайтесь.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8-843-230-30-30.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. Лада Гранта. Это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе Trade-in и госпрограмме. Звоните в Лада Канавто 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Рок из 90-х на БИМ-радио.
1: Так, вы готовы, друзья? Сейчас будем отстукивать ритм. Пам-пам. Я, по-моему, вчера говорил, что мне это напоминает все начало песни AC/DC, и не хватает ударных. Да, по-моему, было такое. Так, информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. Танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября, ресторан «Максимилианс». Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, банданы. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 8 вечера. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с БИМ-радио. Подробнее на maximilians.ru 18+. А теперь, внимание, вопрос. У нас сегодня будет два победителя. Ответы принимаю в «Максе». Пусть будет третий правильно ответивший и четвертый. Вот давай, пусть будет так, но вопрос нелегкий, друзья, поэтому поторапливайтесь. 792-72-42-102-8, принимаю в «Максе». 792-72-42-102-8. Внимание, вопрос. Что делал Виктор Цой, ожидая своей очереди для записи вокала на студии в конце 88 года? Вариант А. Играл в шахматы. Вариант Б. Читал диалоги Платона. И вариант В. Рисовал в блокноте. Какой вопросик, друзья. 792-72-42-102-8. Пишите, буду ждать. А пока что как раз-таки AC/DC для вас. Хоть это не 90-е, но все равно кайфуха.
0: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: Рок из 90-х на Бим Радио.
1: Так, что ж с вами делать-то, ребята? Давайте опять ножкой подбиваем вот так. Раз, раз, раз, раз, раз. Пошли, поехали. Итак, какой был вопрос? Что делал Виктор Цой, ожидая своей очереди для записи вокала на студии в конце 88-го года? Вариант А. Играл в шахматы. Вариант Б. Читал диалоги Платона. И вариант В. Рисовал в блокноте. Я вам даже подсказку дал посреди песни, но два человека только даже до тройки не дотянули. Правильный ответ – читал диалоги Платона, друзья. «Звезда по имени Солнце» записывалась в конце декабря 88 года на студии Валерия Леонтьева, впервые профессиональной студии. Очевидцы вспоминали, что Цой выглядел уверенно в новой среде. Ожидая своей очереди для записи вокала, он невозмутимо читал диалоги Платона. Так, ну что ж, такого у меня еще ни разу не было за всю историю моих розыгрышев, поэтому... Скорее всего, проведем второй розыгрыш с другим вопросом, но чуть-чуть попозже.
0: Рок из 90-х на Бим Радио.
2: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. Бим Радио. Пер

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Give it to mama.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: самого утра вместе с Бим-радио. Десятое октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, вот и наступила романтическая пятиминутка «Территория любви» имени Глеба Низовского, который сейчас в студии, и это я. На моих часах 7 часов 50 минут, и сейчас мы будем распространять любовь, как обычно, с самыми лучшими, прекрасными балладами музыкальными. Романтическая пятиминутка, кто слышит ее впервые, это такой небольшой временной отрезок любви. Давайте скажем так, среди всех этих громких песен небольшой уголок тихого и спокойного, да? Сегодня замечательная песня одного просто эпатажнейшего певца, который, к сожалению, не так давно, по-моему, лет 10 назад, если мне память не изменяет, покинул наш мир, но все мы его будем помнить, и особенно эти аккорды, с которых начинается следующая песня, я считаю, что это должен знать каждый ребенок, вне зависимости от поколения. Итак, друзья, «Принц», «Пурпурный дождь» в эфире «Бим-радио».

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В ближайшие минуты прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас более плодотворно трудиться получится только к вечеру. Тельцы, сбавьте темп. Вам сейчас нужен бассейн, занятия йогой и медитация. Близнецы, день связан с удивительными, невероятными, ошеломляющими новостями. Раки, очень хочется внести ясность и получить окончательные ответы на все вопросы, даже на те, о которых молчали. Львы, есть шанс добиться грандиозного успеха, но время действия предложения будет ограничено. Поспешите. Девы, стабилизируется ситуация в личных отношениях. Исчезнут вопросы. Можно наслаждаться жизнью. Весы. В этот день лучше не искать больших компаний, а ограничиться общением с близкими. Скорпионы. Из всех, кто будет искать вашего расположения, вы снова выберете сомнительную особу. Будьте поразборчивее. Стрельцы. Вероятно, вы будете настроены не просто на боевой, а на практически наполеоновский лад. Козероги. Вы легко завоюете симпатии, даже помимо своей воли. Водолеи, представители знака, способны преодолеть преграды, найти новый путь к цели или изобрести что-то полезное. Рыбы, вы будете стремиться к немедленному исполнению своих желаний, мало задумываясь о других. И помните, звезды в небе им виднее.
5: Выходной с тобой на Бим-радио.
6: Что, друзья, вот и закончился наш с вами первый часик в студии. Глеб Низовский по-прежнему и... Увидимся в следующем часе. Всем пока. Ну, через 10 минут увидимся.

0: Воскресенье. Звонкий.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса. Они смеются, а ты бой. Бой со мной, make some noise.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Бизнес-разнос.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Фредди, Фредди, Фредди, как же рано ты ушел. В студии по-прежнему Глеб Низовский. Друзья, вы слушаете Бим-радио на моих часах 8 часов 4 минуты. И у нас там еще впереди 2 часа эфира. А с 9 вечера сегодня стартует ваша любимая программа «Привет, приветов». Особо предприимчивые уже приветики передали и заказали свои любимые песни. Да? Так, ну что ж, я для вас также подготовил, а не то, что подготовил, надумал поставить одну песенку в качестве открывашки часа, но все по порядку, друзья, все по порядку.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 30-е сентября.

0: Sports.ru. Запрещено для детей. Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: В студии по-прежнему Глеб Низовский, дорогие мои слушатели. 7-92-72-42-128. Пишите, рассказывайте, чем занимаетесь. Кстати, об этом Наталья мне писала в прошлом часе. Глебушка, привет, добрый вечер. Мы на том же месте в тот же час, и ты в эфире. Приятно слушать. Хорошего тебе эфира, добрых слушателей. Всем бим-слушателям хороших выходных и хорошей погоды. Спасибо большое, Наталья, вам тоже прекрасного вечера желаю в компании со мной. Так, а следующая песня — это Элвис, друзья. Что-то у меня такое настроение появилось послушать Элвиса в начале часа. А потом, кстати говоря, после песенки мы с вами еще раз разыграем пригласительно нашу вечеринку от Бим Радио. Так что будьте готовы, я обязательно выйду, все расскажу. И вопрос я придумал сам, он будет чуть-чуть попроще, чем предыдущий.

0: Рок из 90-х на БИМ-радио.
1: Так, все готовы. Давайте снова отстукиваем ритм. Тан-тан. Итак, информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе, друзья. Косуха, рваные джинсы, бандана – все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаем 50 октября в Максимилианс, 8 вечера. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с БИМ-радио. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Итак, друзья, вопрос. На прошлый вопрос вообще никто правильно не ответил. В этот раз, я думаю, будет чуть-чуть попроще. Итак, в одном из своих последних интервью Виктор Цой на вопрос, какая ваша любимая игрушка, ответил про именно эту вещь. Вариант А – конструктор, вариант Б – пластилин, вариант В – фломастеры. Ну что ж, 792-72-42-102-8, в Максе буду принимать ответы, друзья. Пусть будет второй правильно ответивший и первый. И еще раз. Какой еще раз? Давайте еще раз вопросик быстренько зачитаю. В одном из своих последних интервью Виктор Цой в 90-м году на вопрос о любимой игрушке назвал этот предмет. Вариант А – конструктор, вариант Б – пластилин и вариант В – фломастеры. Ну что, друзья, поехали. Буду ждать.
0: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, у нас есть победители. Наконец-то они у нас есть. Какой был вопрос? Итак, в одном из своих последних интервью Виктора Цоя спросили, какая у тебя любимая игрушка, Виктор? Какие были варианты ответов? Да, он ответил, либо вариант А – конструктор, либо вариант Б – пластилин, либо вариант В – фломастеры. Правильный ответ, друзья, это пластилин. А на вопрос, что из него получалось, Виктор Цой ответил коротко и лаконично. Все. Вот такой вот был у нас замечательный человек. Итак, у нас два победителя, друзья, это Артур и Рифат. Давайте их поздравим, похлопаем. Я даже сейчас похлопаю вот так вот. Поздравляю победителей еще раз. И до встречи 10 октября в Максимилиансе на вечеринке «Рок из 90-х», которая, я более чем уверен, пройдет так же зажигательно, как и лучшие рок-концерты из тех же 90-х, друзья.
0: «Рок из 90-х» на Бим-радио.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
1: Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: В студии по-прежнему Глеб Низовский, друзья, на моих часиках почти ровно 8:30, а это значит, что через полчаса начнется ваша любимая программа «Привет, приветов». Я знаю, некоторые уже написали свои приветы и заказали песенки, но все-таки попрошу тех, кто писал еще в 7 вечера, прям сильно заранее, продублировать ближе к 9 ваши приветы. Да, друзья. А сейчас у нас в эфире будет замечательная группа, опять румыны, как говорится, румыны много чего делали веселого, в нулевых, в начале, в середине, да даже и в конце. И одни из этих румынов как раз-таки группа «Акцент» Джакеро в эфире Бим Радио. Немножко тряхнем стариной, да?

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, в студии по-прежнему Глеб Низовский. Я вижу, что ваши приветы уже начинают лететь. Не переживайте, все читаю. 792-72-42-102-8. Давайте разогреваемся, отвлекаемся от своих субботних столов и застолий. Буду рад со всеми поболтать. Я думаю, часок обещает быть очень интересным и увлекательным. Также, кстати, помимо Телеграма и Макса, друзья, у нас есть сайт и свое приложение, где тоже также можно передать привет и, соответственно, заказать песенку. Да, так что не забываем, но имейте в виду, всего лишь один час. А впереди нас еще ждет с вами романтическая пятиминутка, где я вас буду разогревать. Ну ладно, до этого тоже еще дойдем, а пока что Z в эфире Бим Радио, друзья.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Это была группа Maneskin в эфире Бим Радио, друзья, с песней Begging. Я вот помню в детстве, мне было, наверное, лет 5-6, если не ошибаюсь, я прям очень любил эту песню, только в оригинальном исполнении. А оригинал исполняет дуэт Madcon. Вот у них еще было пару хитов, но потом они, к сожалению, пропали с радаров, и уже лет 15, наверное, как минимум их не слышно. Ну ладно, 792-72-42-102.8, друзья, в Телеграме, в Максе можете уже писать, передавать приветы, заказывать свои замечательные песенки, сознаваться в любви. Впереди нас еще ждет романтическая пятиминутка, как всегда. А также на нашем сайте и в нашем приложении есть удобная кнопочка «Передать привет». Там вы тоже это можете с большим-большим удовольствием и с наиогромнейшей легкостью передать приветик. А я пока подумаю, какую вам песенку поставить. Романтической пятиминутки-то, ну?

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, вот и знаменитая великая романтическая пятиминутка в исполнении Глеба Низовского. Моя личная территория любви в рамках вашего любимого радио Бим-радио. Итак, через 4 минуты уже начнется ваша любимейшая программа «Привет-привет», без которой вы прям не можете, друзья. Ваши приветики я уже вижу, ставлю лайки в знак того, что я прочитал, и обязательно до них доберусь, не переживайте, с 9 до 10 у нас будет с вами время целый час, друзья, чтобы сознаться в любви, признаться в любви мне, передать привет тоже мне. Мне всегда приятно. Вы такие еще добрые бываете, особенно после 9. Это просто замечательно. Вот такие моменты я люблю больше всего. Ну ладненько, давайте к песне. Это замечательная философская песня, друзья. Вот к этому исполнителю вообще можно относиться по-разному. На мой взгляд, петь он не совсем, конечно, умеет, но он внес очень огромный вклад вообще в историю мировой музыки и особенно в историю фолк-музыки. Песня просто замечательная, философская. Вообще, наверное, одна из его самых лучших песен. Итак, друзья, Боб Дилан, Knocking on Heaven's Door в эфире Бим Радио, и увидимся в следующем часе.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. В субботу с нами группа Queen. Воскресенье. Звонкий.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса. Они смеются, а ты бой. Бой со мной, make some noise.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Как говорили Daft Punk, one more time we gonna celebrate. Еще один раз мы будем это праздновать, друзья. Итак, давайте, началась ваша любимая программа «Привет, приветов». И не будем терять ни минуты нашего драгоценного времени. «Привет, столица!» пишет нам Фарид. «Привет, Низовский!» В соответствии с идущим месяцем поставьте, пожалуйста, «Earth, Wind & Fire» «September». Замечательный выбор, Фарид. Впрочем, как всегда, как раз с нее час и откроем. Едем дальше. «Динька, зажигай! Сидим, отдыхаем у костра. Кайф!» Просто Андрей написал, вот так лаконично и со вкусом, да? Окей, едем далее. Светлана мне писала: «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песню «Бурановских бабушек», 18, мне снова 18, или «Салтыковой, я скучаю по тебе». Так. Ну, я уже посмотрел, у нас этой песни «Бурановских», к сожалению, нету, поэтому «Салтыкова» для вас прозвучит как раз-таки после «Earth, Wind & Fire», уважаемая Светлана. Так, едем далее. Юлия мне писала: «Приветик, Глеб. Хочу передать субботний приветик болталке, ведьмочкам, Светлане, Наташке, Ксении и всем, кто знает меня. Бим, мы большая семья. Всем настроения отличного, не болеть, и давайте попляшем немного. Можно песню группы «Рефлекс», «Танцы». Кстати, действительно неплохая песня. Для вас сегодня Юлия прозвучит. Итак, еще один слушатель мне писал: «Добрый вечер, Бимули и Глебушка. Большой привет всем моим родным и друзьям. Красное сердечко, смайлик. С легким паром, дорогие, отдельный привет бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песню «Модо Айнсвайн полицай». Спасибо, это было неожиданно. Конечно, да, она уже у меня стоит в сеточке конкретно для вас. А Людмила мне писала: «Людмила, добрый вечер». «Доброго вечера всем. Глебушка, здравствуй. Всем огромный привет моей семье, тем, кто меня узнал, и бим-болталки тоже. Всем хорошего и веселого вечера. Настроение замечательное, но что-то охота поностальгировать. Поставьте, пожалуйста, Уитни Хьюстон, «We always love you». Огромное спасибо заранее». Вот мы сегодня с вами как следует погрустим, да? Да, она уже тоже у нас стоит в очереди, само собой разумеется. Так, «Добрый вечер, любимый Бимчик. Хочу передать привет всем сотрудникам радио. Спасибо большое за настроение 24/7. Моим дочкам Камиле, Сабине, Амине. Вы моя большая любовь и жизнь. Также хочу признаться вновь и вновь в любви своему любимому мужу. Рифат, любимый и родной мой человек, я тебя люблю очень. Спасибо за понимание, любовь, поддержку и за самые сумасшедшие мои идеи и затеи. Ты лучший муж и папа. 20 лет как муж и жена. Поздравляю, Ида, это огромный срок. Вам очень, я так понимаю, повезло». И попросила песню «Five to Family», «Вместе мы». Да, конечно, для вас я ее поищу. По-моему, она у нас есть. И Самирчик, легенда, на базе нарисовался, как всегда, вовремя. «Привет, Глеб, легенда». «Привет, Самир, легенда. Я рад, что пишу вам. Хочу сказать, что меня положили в больницу. И я буду вам писать, даже если я буду вдали от вас. Привет врачам моей больницы, соседям и моим родителям, маме и папе. Бим-болталки, привет и всему отделу Бим». И просит песню Маши и Медведей, «Рейкьявик». Очень интересно, выбор у тебя сегодня, Самир. Давай выздоравливай, ну-ка напиши-ка, почему, как тебе вообще угораздило попасть в больницу, друг мой дорогой. Буду рад с тобой это обсудить. Так, к остальным приветам скоро вернусь, не переживайте. А пока что «Earth, Wind & Fire», «September» в эфире Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Удивительно, но чихнуть с открытыми глазами невозможно. Во время чихания особый центр в мозге посылает двигательные импульсы по нервам, которые контролируют мышцы живота, груди, диафрагмы, шеи, лица и век, а также железы, вырабатывающие слизь, кровеносные сосуды носа. Все это происходит автоматически.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 3.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, опять ваша любимая программа продолжается. Быстренько перед рекламкой несколько прочитаем приветиков. Да, Бимчик, любимчик, слушаю вас уже 30 лет. Вы самое крутое радио на земном шаре. Привет фирме «Консультант Плюс», особенно всем менеджерам. Если можно, песню «Бандера» с «Columbia Pictures» не представляет. Заранее благодарю, Валентин Юрьевич. Валентин Юрьевич, сегодня для вас обязательно прозвучит данная песня. Едем дальше. Привет, Бим. Всем хорошего вечера моему любимому родному Виталию Дмитриевичу. Большой привет. Люблю тебя безумно. Спасибо, что ты у меня есть. Скоро увидимся и будем рядом, Кристина пишет. Виталий Дмитриевич, поторопитесь. Или Кристина, поторопитесь побыстрее, что встретились, а то я уже переживаю. Привет всем маркинцам, не унывайте, жизнь прекрасна. Денька, улыбнись хоть, Андрей пишет. Дина, пожалуйста, улыбнитесь. Андрей, видимо, только этого и ждет.
2: Реклама на Бим Радио.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
3: 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute.

0: Сальтыкек, Зивенар, Путенар.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Так, ну что, продолжаем вашу любимую передачу. У меня уже начались анонимные сообщения. О, как я это люблю. Итак, не буду говорить, кто написал мне. Привет, Глеб, отличного эфира. Ты, как всегда, на высоте. Передай привет анонимно всей болталке, особенно красотке Наталье с блестяшкой в милом носике и песню Джаха либо Лейла. Вот так вот. Вот, Наталья, сидите и гадайте, кто это такой, ваш тайный поклонник, судя по всему. Ну ладно, не буду здесь задерживаться, а то здесь уже пахнет жареным. А может, не только жареным. Здравствуйте, Глеб. Приветик нашей семье Хафизовых. Отдыхаем на даче в Нижнем Услоне. И бабуле Людмиле, которая только что прилетела из Калининграда и заказала песенку «Хай-фай, все будет хорошо». Но я так понимаю, вы имели в виду сольное творчество Мити Фомина. Это его сольная песня. Обязательно для вас сегодня прозвучит. Кстати, у нас пока что и заканчивается час на как раз-таки на Мите Фомине. Ну вот поэтому, да, едем дальше. Гульнара мне писала: Глеб, большими буквами, привет. Сегодня был насыщенный день. Выполнили свой долг, сходили на выборы. Передаю привет всем слушателям любимого радио, гостям нашего города и БИМ. Болталка, вам привет. Не получается так часто заходить сейчас, но я подсматриваю за вами. Иногда. Присылает, как всегда, прекрасные фотографии. Присылает огромные фотографии букета цветов, просто, точнее, фотографии огромного букета цветов, так будет более правильнее, да? Завтра день рождения у дочки, она сейчас на работе, придет поздно. А братик Ислам заранее подарок подготовил, чтобы сестру порадовать. Надеюсь, она это не слышит. Ну вот, а то вдруг сюрприз испортим. Но цветы просто замечательные. Ну, по-другому не скажешь. Мне еще писала Амина в Телеграме аж в 7 часов вечера. Она вот вчера попросила поставить песню, но вчера не влезла. Она попросила поставить «Майота», «Ты» или любую другую песню этого исполнителя. Амина, если вы меня еще слышите, то дайте знать в личку. Я для вас поставлю эту песню, а то вы со вчерашнего дня ждете. Ну ладно, друзья, 792 72 42 102.8 в Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите. Буду рад с вами поболтать. Ну не только поболтать, привет передавать тоже в том числе и заказать песню тоже сюда же. И также на нашем сайте, в нашем приложении можно это сделать. Там есть удобненькая кнопочка «Передать привет». А сейчас Уитни Хьюстон со своей великой песней «Я всегда буду любить тебя».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, продолжается ваша любимая программа. В студии по-прежнему Глеб Низовский. Напомню, 792-72-42-102-8. В Телеграме в Максе, пожалуйста, передавайте ваши приветы, но уже без заказа песенок, потому что мы час с вами забили. Вот. Но все равно буду ждать. И также на нашем сайте, нашем приложении также можно передать приветик, дорогие мои слушатели. Итак, Бимчик-любимчик, привет. Привет всей Казани. Передай, пожалуйста, привет моему сыночку Толянчику, который сидит рядом и едет к бабуле в Буинск. Я его очень люблю. Мама Велена. И как раз-таки просит поставить песенку на выбор, да, либо Хабиба, либо Хабибка, по-моему, да, либо Цоя. Вот, ну я, конечно, голосую за Цоя, Велена, так что давайте-ка ответьте, пожалуйста, мне в личку. Да, только не отвлекайтесь, самое главное, на дороге, если вы за рулем. А сейчас Маша и Медведи, Рейкьявик в эфире Бим-радио, друзья, для Самира. И давайте ему пожелаем скорейшего выздоровления, он в больнице лежит, поэтому, Самир, все у тебя будет хорошо, это точно. 792-72-42 102.8 в Телеграме в Максе пишите и также на нашем сайте, в нашем приложении. Буду рад.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Привет-приветов на БИМ-радио.
1: Так, ну что, друзья, давайте быстренько зачитаем один приветик. Юрьевна мне написала: «Добрый вечер, Бимка, любимка. Передаю большой привет Бим-болталочке, всем ведущим любимого радио и желает хорошего вечера. Попросил, конечно, поставить Свету, но мы, к сожалению, не успеем. Но я попробую все-таки что-нибудь еще всунуть, но вряд ли у меня получится». Гульнара также написала: «Глеб, спасибо за эфир». Спасибо вам, Гульнара. Спасибо всем другим нашим слушателям, которые с нами. А сейчас Джах Халипа с песней «Лейла» в эфире БИМ-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот я и вышел с вами попрощаться. Увидимся, наверное, уже на следующей неделе. С вами последние три часа был Глеб Низовский. Со всеми был рад побеседовать, почитать ваши приветы. И увидимся в следующую пятницу в 8 часов вечера. Всем хорошего субботнего сегодняшнего вечера, друзья. И готовьтесь к новой рабочей неделе, которая начнется еще только в понедельник. Есть еще целое воскресенье впереди. Отдыхайте и всем пока. Всех люблю.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.
6: Нас

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Воскресенье. Звонкий.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса. Они смеются, а ты бой. Бой со мной, make some noise.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.

Put your hand, put your hand, put your hand.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио».
6: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
0: БИМ-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. 5.